0: name namchi chang da ge diob tang ta ni ma thong na name ti ka ra ta ne ke zon ra nang zeng ge re zi da gong na ra song zo no tre de ge da ta ge da ta shi ge chen de pi ta ge tok shu zab gi is ko no ta on da re te ta na ta da ni ta gong ri ke nang ton den ru ta song cha song re te ta na ta di man chi ken de in je na ta ke zang ge da ge cha tan den ru li da ta ta ji xiang ge chen ra mu ta re dan daran nangto iko yongwe do no tap kushi ge ta kachin de sami dan di waran de chignari te dan na dan de inje ge da ji ma ni ti manam shafchu lobi chen jongu mama in nam chethini ne ki khablang mentar thap din der na na ngi na samin na chok ka ta ji ma skur da zo dan bodra ra te dan na da ni mi ti sko no da ta ge tang sang inje na da ni mi ti skur da zo ani ma nga du wi ti zri tan de azo nangchi tang jari shen na da she che mang gra kang tar chang ta khar sang de na ni ti zo zna o ta tikhe ta ge nangchi tang jari she gu chi me ga ta chung ku ja khwa chom je na da ta war khewa mang ga ta ta ge sem khar chhe ga ikun na ta nya tham chi ke li jim ri ma chan no nya tham chi ke wa ke sem zang ar ka tori da tang ta rang tak tak ga sam lu tong go ni a ge sem tak tak zang go ni da mo ge ti chha ton tang ta ke se ta chas go na re zna ta ta ga jar ke ke she na ta ga Toto wichi zi xe koka si. Ta toto ziri tazo machi ga korka ta nyanka lebi do kasi kiwa. Ta huynchok jazika zi sanjir dang nira tang sanjik nu tari. Ta huynchok jazika ta ga nyalo lenzi ka ni luk jo jina. Ta yara chobchok cho kiwa maari. Chobchok cho ki menu chare zina ka doki shira kuri ta cho jewi chi nga tang ma zog tang aasi. Tamu ga tondaka manga shungi ta tang san lamka ni nyaza luk jo jina ta nyate tkhirok cho ki menu ga tamu ga tika wato nido. Ta azu wo kishay jizika nyeraz maa chun nari ta. Te dana ta damu ga ti chun de ta chire ta shabchun nganbaay na ta da iko ta chazirez na nye riri riri ga changshik ni shayli song na azu rang rang rang ga ta li jimri ta khorki yo ar. Ta chasukwa chum jin na semchun chinten ga li ga gang ga ta da ga shabchun nganbaay ga gang ga ta nana maa nan chun chung yo ar. Tige ta da lu nija ga ngan ga chum ri ta ra ta karsang de rang tanong jar ta chonu jim chan tari. Shabchu ta loksung nu tabka ta jungu ra mama yinba tamcha ta che tini isi. Ta jungu mama yinba ziri ta zo chanrik bari ka yichi nima ri. Ta zo inje na yichi nima tsa azo yonglik nang nanda sawi liwa ri. Oya, te tang na azo njikten da chikko nu walin, njikten da gani nu, njikten da taga jikko nu, chikni njiksam ga nihtang tamcha po ta yonglik nang na songi ruwa ga riksa kirwa inje na ruwa ga arganda riga tiga kari da tanga ta ndikhe taga riri riri nreshe jag jo nu tari. Tam jungura mamayin ba inje ta zo azo ruwa rikta nang ga maga hanchik ruwa ta tamcha po la kogara la, te tang na tan da tamcha ta gaga maare es kiwa ri. Oya, ta karsangi kone rashe kuntar, achi kha sheti tazu, kha shaki si na ta, shimburi tara ta, achi gni charezna kuwa matru nu, anini charezna ta, koriga mbukso zuwa nu, samni charezna ta, achu arangar gni lakan shen ta, jungu mama inba tamche, tigri. Oya, ta itangna ta, neki kablang mentar taptin darasi, oda neki kablang ta ta, mambahtar tapki yuwarisi, ta achu divi, lūk samgarang kāngā tā tā gā chokṣar nātik kā nāt dā shiongi dā tāngi tā māng sūk chārā nyāng tā, dzāmba lāng kā māng sūk dā nyāng nari. Tē tāngā tā tā yīn jāzika tā āchī tā gā rīmnē kā rīksī kīrvā rā. Tē tāngā tā rīmnē kā rīksī kīrvā yī nā chārā zī nā tā nāt dā sūn gūngu tā shiongi tā tū kāngni shiongi nā dē dē tā shirjī nāng jī tsāngmā gā kīvā rā gā gā ndē sābdari ओ तेली सोना ता दग अरंगेता जमजी त खुरकीवार ती कापस दग खेवा मंगा ग शेदरी लिंदगे सोना ता चरेजना रश्ची ग सुख छत मोग नामाना सुखसी आदा जो ओरक के इंजना अजो शागंग चेंगो आ शागंग स्कोनु दग चग शुखा तुखसों नु तरे ता अजे चग संगजी स्कोनु द थामच पोसी ते ना ता दी तगत हंगो फोगि दा तंग ता दग नेशंग गोनु ता जो वक सोरिक जोंतार ते इंजना जो गेनन द ता वेंजना दग Da daga tsangma gandike lemri nukwi, oo te itang na da chare mamu kandru la suwa tri, oo dike da kablang ta yung na da kablang ga tig tiga ga da chik chiga da netengi ga yos kiwa da, nang tari achi hinu tari, da nda ta chik da waka riri riri jari she yu ka mu ri tara, da oo ndi kagwi ka nang ni chik chiga ngi go ka mu. Da tsangri bari ka gara shimjiga chikhe ili yung na da chuksa na tiga ngongo yi jo da khatam jab na da di zang zame kis kiwa ri. Kari ta gyab tang na ta chik chikang gi gu nu chungsen guk tab gi waari. Ta ti han chini ta kiwa ka chang chik chi tiksa ikita wa. Аманзи гэдгсэй читав. А тамусчигара да нивамену асаушэйвар. Тэйну тапкадан да нирада нэк кавлангэнди тазуда карцангтэранг дичун. Дамо ода жарна чукуэсам гэр. Тэнтони нэна нинамасэ на цухкавзи. Ая, та дангсангэн нэл ngoma hakogi amare. Та чу окасуар ква тавэнди на лу нитунхэнг ондаму гэ жунлгэрэ. А тэйну тапкадан нэк ата даг жэ чэн ива тэг читав ласу квата хвардэн жэ суи дэ тэнг та ахан таг житэн ата нямигра тагам нэтоку тагэн дэму гэ жунлгэ мэнга нэг на юнэр чар та ачи мэнга вак та тэнгсэн нэ сэнгэ вамар. Ая, та тэзна ачи мэнба чо чиг мэнбэби куэнда муза ритара гэн тар чэн та карцэн тэнэ ачи шэлэг сурэг кэшэ куэну гэ нэттэр ка тэгшэ элэ дэг нэ зонг тэ тэнна та тэла ка та вэка мэндишэн шэчири тэхэ ачи сучи куэнэ тэму мэнга зэ та мэнкэн чиву там чэ куэра та тэтэг тэг ажига жиги дэ вар. Ая, тэ тэнна та тэнрэб сурэг кэшэ куэну гэ нэл та хуэнчук жэна азу гэнэ кэргэсэ чэрва эдзэ чэнгу. Ая, тэ тэнэ ва кэ чэгжэ мэну гэ эдэн чэнгу. Та даг кэнсэрс куну. Ти ханчэг даг та даг чимба ngarjir kэнэ чэмбу. Он дар ка та чи та ngisэнгэ вамар. Та чомошэ на. Та даг эйтэн чэнгу даг яркэ кэ эйтэнс куну. Та ди шэджи кэ кэ кэнсэрс кэ вар. Кэнсэрн дэ ва кэ та таро ра цанрэг бар ка кэ та ngisэнгэ вамар. Кэнсэр кэ нэмбэ та. Ая, нзамнэн юнзок кэ. Гурму чмуз ла кэ куго кэ. Нё, гё, хэ чмуз кэ кунара. Та нэтэр кэ ва кэ ngisэнгэ вамар. Чартан гэ кэнсэрс гуджи азу азы даа гэнди нантун дэн ру ча зэрээ тэз на та азу адыхсэн гэ цхан рамо. Кэргэ даа гэ нэмбэ та тэму зэрээ зэ дэ нянг тэ гэ кэнсэр зэ тэг тэнгар. Тэдаа даа гэ яркэлла даа гэ эйтэн зэ та пачэ чэг жэ нан дэра даа гэн жарпэн гэ кэ кэнэн ацара джэр. Тэнэ даа гэ чунгу лопшэк гэ джар гэ гэ гэ тэхэ даа чунгу джакэб гэ ягэ нэн гу гэ нэ джэмцэн тэ тэхэ дэ дэ. Рээ джэ даа гэ эйтэн дузэ тэн эй дузэ тэн тазу та ачи дэ куа лунгэ вамарэ тэн нэ сэнгэ вамарэ я. Тэ даа даа кунрэ кэн дэгэ сунгэ нэн дэр гэ даа ngoma гэ нэ юкэ нэ цу та тэн дуэн лэ жунэ дэ мурэ. Тэгэ даа нэн нэ нэ нэ мэсэ нэ цух кэб чэпэр сэхкум мэчу джэрчэн зомзэ. Та чэпэр дэ чэрэз нэ та сэхкум мэчу пагэн дэ мугэ джэрчэн та хуэнгэ дан зомгэ ва. Тэгэ даа ачи дангсан даа гэн дэгэ самлу тунра ра. Та ачи цух тэн гэ даа гэ чумрах тэн нэ нэ. Дангсан саагэн нэ нэ саагэ нэ сама нэ нэ. Та о сама мэчу пагэ джэрчэн сама чу пагэ джэрчэн лэ мэнгэрэ. Ая, та ачи хуи чун чун зэ жэг на дэ мэзэ. Та гунни шэ нэ чэр гэ чэ тун на азу та ши гэ даа ва гэ нэ ба чэ нэ чэ мэрцэн ва дэ тун на дэ сунгэ ва гэ. Тэй дан ата ана чэ гэ даа ачу даа гэ сахчэ тун чэ дэр гэ чэ гэ ва. Та дангсан нянчэ нэ нэ заг зэ гэ азу даа гэ рэ гэ гэ. Саагэн нэ нэ дэн чо нэ ва гэ нэ тун чэ мэн ва гэ дэр ма гарв тэ вэ чэ тэн тэн на дэн чо нэ даа даа гэ сунгэ чэ гэ ва та зу чин чэ гэ гэ ngop шэ ри гэ бэ тэн. Та тэму зондгэ тэр тазу да чэзрэ ятэз на та ngoma гэ та сама мэчуй чу гэ жэрчэн та сама чуэну гэ жэрчэн та мангэрэ. Гэ та тэнсэнгэ нэрэка гэрэ аро сама сагэн ёдэз тэнна сама чазгэ сагэ тэн шэмбу зэ саасэр кэрэ марто аро сама чуэны зэ сагэн ёзэр кэмарэ. Тэйну та кэ та чэрэ сама кучу инкэн гэ цунга рэка гэрэ сама шэмбу чхэ зу гэ гэ зэ та нэ там чэ гэ чи гэ чуа тэ самлу тэнгэ дэ жу ма то гэ та чазрэ ятэ тэн та сама тэ чу мэ чу сама тэ нопа тэп гэ ёк кэмэ кэ тэн дэгэн чэ гэнэ та ха чэн гэн бур та мэ кэ сэр чу ка мур. Ая, тэгэ та якэб гэрэ чазрэ ятэ тэн та та гэ сама там зэ нэ гэ лэ кун гэрэ та та гэ сама гэ пи ка тэ та гэ. Пика гэ нэнгэ чигэ чэзрэ на сама гэ та джэрпи тэ кэр гэ чэдэн рэла марэ тэ та тэн чо нэ цангча та гэ та тэму цангзэ гэ мар тох та тэг пи ва мар та сама тэ чокэ ё ка мэ кэс кун тэ та нэ там чэ гэ та до нэ гэ ё нэ марэ тэ нэ тап гэ та чэрэ зэ на та сэ кум мэ чо па гэ джэрчэн та тэн сон зо мэ дэу кэс тэ тэн на та чэ нэ сух ин дунга чэр ма чо лэс тан дэ на рэ тэ сон ва рэ та кар цэн та гэ гун нэ шэ кун нэ гэ нэ пшу па рэ ка гэ ра та чэ нэ цэ сух гэн жун кун ян тэ Танда нира тазива. Ая, чанда та шуг янски вар, та азу нязга цонна. Танда зи нянчанда ти нанни хигаму, ая, рикаму. Та хуинчуджа на шитангра тамо сунгай, та пе чацар сунгай. Та шитанга сунна са камбури, тунча ленгимека, та каринчугану чацар сунгай. Та пе кахками, касирка кели, так шига иглематва, та пе шига вак, ганигра хематвани, тамо га какшунгу, тамо азу нянчанна зуна ригжоука. Техти рарда, сама юна, chame songri ta zo chirezi na ta chaga ta cishuk ta ta chom tangni jimtsan tamosri. Ta ino tabka ta ta ga cishuk zanchi ku chirezi. Cishuk zanchi ku chata tongwa ta ta matru na chirezi na ta ta inchik mchik chogo ge. A ti zangin ra yashpi ra deko kongni shen no tar ta chogo ge. Ta matru na ta chirezi na ta ti man chashak changwi ngatab tizi. Ti la mawipi ta chirchin ta chunga chukchi ku ga. Ta ta ga chabdak ka shukwa changi do no. Ta kyu chigor ta zo chabdak ka ta kyu kyali songwe. Azo zoma zo inje na khatam chali jor ta, sotam chali jor ta zo ta di yungwe. Kyu shukwa ka ka kagchukluk jik changi da tanga ta kyu kyali songwe. Ta ne ta sanjikwa ta tabarez. Chabshak ka changi jor no. Tinto ni chalez na ngaytab ta wa ka tong chali do no ka tamo tinde ta. Changi shukwa chobi chonchi chogsi. Ta ka chabshak ka changi jor no ka damo ka ta shukwa ndab chetang na. Chazirayadana ta kyu chivali thar songwa tawari. Ta ino tabka ta ta ka tak shokchi ku ka choncha chukta kirwa gangriyayta zina ta chabshya sewi meilongwa ya chindas ta chala shepa tongchi ku ka arhukhi zhonglik mangak ta ka hisha yondin ta ta ka sewi meilong tawa aya chalwa ta nangna nyugma meinu ka ndamu ka hisha sewu nda yens ta itang ta mamba lasu kanji tongtin zos Tan dani rata songo no tari. Amemba gita lei da, chi rikka shoko, tiga shoko da ziwa. Amemba la soko soko di, amemba ga khina da, azo mangchuk ra yuwa. Oya, amem mahin rika ra yuwa. Chachu tamche ganda rika, higa shoko, rikka shoko zandari. Oya, tong tin zosi.
1: Nian kanamba, di chuki gengi, tang diya dey tang zibtun lencin, tong cim dani jugo. Lencin diya somchik ba tang don zin ba, ayang mu dhoma tang. Somchik ngan karwa, lardi jahi tang, jahi don zib. Darkilwa, dam zin cu. Chi darkilwa, ngantik cairang tang sonam rin chin ji yin. Nian kanamba, da di mu.

0: Aduma, Rimanjuya, who tickets got the jitter?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanto Titusonere, Aduma, Rima Yunjuri.
1: Serum Tamosi, Dana, near to Lamp Menoga, Sunas Hunamari, near to Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжил адгилым хсэсуншил. Денжик хийша сэмсэзун.
3: Адумр тахуэй апи хчинур ин.
4: Хыгбжапа пэви дэнча ин.
5: Дэ ядэ волин гаржа ин.
6: Жумбо чончонцо.
1: Yana chung tuposo, dina dartaying a chu, mutta deringa, tipa garchika, samba chungunda ganashi juel. Re tung humaga, tipa garchika, samba chungunda gana, achiga tupo chung chung sora, tipa gaga tatang lasini, stamjizuseno, tupo chung chung suga yina ayoka. Ya, dina deringa, mutta, tipa gaga, stamjizuseno juel.

0: 바근데 섭가치냔주가 려와즈그라 다탕눈즈긴 우타인타니 참바가 니바블르긴란 비던가가 참반데 능아르 나르즈나 제치냔 크남비 카프른다 네렌일란드가 영아추 탐웅아가누가 아답블르긴란 비던가가 참반데 질란드가 지트바 질란디즈 냠가 톱중리 예추 영아치가 냠가 바가츠그리 아즈쿠르타 주일 디나 데릉가 디츠록 지그릉가 토린 제르케르 레츤드가 나튼 지그름드 치남바르 디고닌 참주리나 드무즈긴드가 타 치남바가랑가 칸체르소 톰톰비 참바 소소나 시그주라 냔주 The gaps in Tani Tam Jangjiga Shikunu Lobjuk Nambara, Tetang Ryuk, Chimdak Nambazu, Tam Chikuga, Shepkachinian Juga, Revata, Orkas Shinutain, Yatani Tata, Terangalit Sindhi, Tamba, Tangbu, Losung Kujasalan, Nis, Gosom Juil.
1: Tambi, Song Tirina, Kaitan Lovin, then Chucha Lam Chuyun.
2: Dambi
1: xung tsigrena chlwa me bi lorpuk je xubayon
2: Dambi xung tsigrena gobr kawi dam ge zhechiryon
1: Dambi xung tsigrena
0: Yatkunan ba tarta chu teringle chindi chamba dong thosum ki jashalang ga chamba de nang ngi sisig ji yil tege thosum ki jashalang ga chamba de nang gobdig si yunu ga nang tun de kongni chamjur si wa nang zin de dalom rang ji ga si kunu go thotkunan ba khatali dali ta rang ji ga si kunu go thotkunan bi am ga sala chu teringle chindi nang ta wul ka yig ji zin de gam jartang ra ti nang ni yang tar zo ming den jogori na ji nyam jo go tor nang yego sa kang zig yok ta rang ga tap tang ftam bi Dar mangzig la kani tsama ge ji mangzig la kang tsmi yuji re terang na ka ni ma chig ni zikir nga mangzin jog ji jinar ka muri ta tin na kirg taftin ge shawa jir ge zga yang ji shina chok qarang rang ge shet bna ba na chug zuchi na chug ha tge dab je te ta terang chu kilim de gin pa ma dor jin de ngi se dan jin si yu ti ta na ta ta ta chu le tsin di ngor ngi se so mar gir gin ar kilim de chu yil kilim ma bren nu ge yar ngun de terang ge kin dun ge la ngu chu zgi gan pama dor jim sunu shena nig manga rgara wa do sik tungur zumba pon tan chok go chuma da nim chong min sang sinar zumba pon tan chok go chuma da ni chorn gesir simjig chok go chuma khirim simjig thoma da ni sanjin chong igra arjal yig jir da ni thom jang ger gergen la suqa da lika gang mang zi drap gara sik yo ni data was khir da ni da thulun a yin jir da ni janang a yin jir la suqa rong khui nga yang lag jig tang da ni zum jig she ta gi da li ni pattern dimple yo ворджун шимжиг дан ворджун жерцэл шимжиг дан ис терни дасэр гарджин мето лока гэр цомрг жерцэл хцуу шиди да сончимшинг гэдэв дан цхбрласуга анда му гамманг зэг жети аргэжун сэрцэм жерцэм тэгэрцэм борцэм нянгласуга гэ цомди манжавага замчиин мангата пенён ёк тинар гавжигд таган лангжун утан бул замби лорджи шэдэрсэ кунара цэва чэмцэмас кунундын батчин джимплс ёк тэгэ ганда замчи гамманг зэг пенён ёк Pirtangani, Derenga Litsindi, Shkalumna, Litsindi, Sanji Nangjimbi, Nyankuna Bichona, Aloba Boyang, Mangas Yojir, Lomayang, Gangmans Yojir, Yang Nyankun Ganana, Girgun Mumahini, Nyankun, Sarasir Gunner, Tamura Yojir, Taga, Motun Dutton Day, Tarta Churnis, Ganakar Kalumdilla, Kabdai Jil Ya Ganacho Demo.
3: Oh, Demo, Gonzamba Demo.
0: Demo. Retirang chirna ngau ajig kongsang re ta kongsang arawa gerche pu demu zinde ke map chig nur gontig yin da nga chu thorin jer khile ching li jim ra ta ne mgsal ta lom jang jiga shi kunu go thop tuna ba te ji kha ta li ta zo chi sami nga chu che ta le chin zli go zi dal ta gir gna riwa ta shali nga chu gri wa tanga lingi tereng ge kongsang ge war kum de ga nak ti chun dab chai kor kum dab shini tereng chu le chin de jap chur na nu nyang thpa ni kwatin chi shini yin
3: ya ya kwatin chi ya ya
0: Rigan latani nigita kapdang isung gosum juli tetana tatang gletsin dinanga dam rangjiga sikunu go thop chugra kam chonu shena changa o aji ge gongsong jinara te gongsong ara jig chepu zig semni na chugo kangni jig yongje mare nam rangjiga thong yo kta derang jergere ti tana nyh jernga ga war dim rangjig ri nima chepu mek ti tana tar gergin ge derang gar kalam dev jeli dali tar gan la chom chonu shechina wo hika wo hika ge gergin zrela Тэгэм мысл там дөржига шикүнг голтурга диг дилап хагамаз юнэр жаян та үлкэйг гэргэнзгийн би чаны ч үлкэйг жигжэн дазун жагортина ян тиг нямжг дорн юнгургуса динаныг мысл та арцумигийн жинавчир нарангэ мазэг чатэрглиг раян тиг жтвра шитв жтв гла кана янрангэ жиг шитв гурхи хэвтэн хийдэ яжэра ёк ти танаганлган дини дэчи нямкнан баг мысл далум дөржига шикүнг голтурга ян дих гор гэж тавра хива нямню томзур капдазгина
3: я батч я да тумэр даан дондэн бацосип линцинг шаван амжик а код байон ла кватин шишини на тэмдмо он афэр дэ кэтэ кошкэвз гэсэн капдаз гэзэн кватин чэра да томошэн ди колк капдай чутэн дэ цэгэг камзри вэтэра дамни чотна чацга дани май бэгта карцэн гэж үхэл онотом ус.
0: Жэр.
3: Анда татэма тани сомик хорни нёно зүшэлия.
0: Жэ.
3: Тэ такин гэр жинэ на чугэл хотай на чук сондон нипа ин на чук дэти карда зэтэгэ дэти ма жэгла кита тик тэни ватан дэгана. А лоб тунам ба чи панд гэтгаа сэ чугэл самнут тэ чугэл хонан дэн гана карда зэ нёно зэ. Ила тук та чутэй.
0: Квадэн чи.
3: Тэйна тумрын нэшэнгэ чустоми секунд коа цэгэл замуз кэнгэни коа лгна сочгна ма цомин дэн нэ тувжу чино дэ хан дойок а тэмэни вак цоми секунд тах камуз вак гэдгин гэн нэшэн жо кути на чо кчертэн гэ кадда гэ чони рават кэ цоми гэ дэн та цо чи та по марын гинера о та тэш камуз гин дэрэла тэн ан дэн аз кваджи маран дэр чипу гэ а но ат тэ нэ чин гэ шчири на цоми гэ чу коа цамуз гэ лгна дэн нэ Сомигта суранг таша низгни кыргына чукко дондгызган чаннуйна чукко тумрата яла карну турмо яла карну тата зучи а хирап кызына чукко семг улуг синдай далината иге кутугну кача кормтен тумгня сомиг сит
0: жи
3: а тичинг учи нинжин гын цваг чук кантан кайна сомиг жечарын жеркыон тэттаага коасамуз зомьяттаага коасамуз гнаданата зорцомига гаватм чуага мажиттмэнтэн дөл. Таничэттэнгэ та зомргызина тэгэс касмдар зомгинда чугэн цоали сумарэс. Ан цоали сумарын цоалин тоарэ тэмүзинрэда. Зомгинэ чэнтэн цоали сумарын чэнтэн цоали цан тоарэ тэмүзэконэр. Тэгнэчэттэнгэ чугэ зомника мажинда нинжингэн цоагэн анашунгэда. Иннара тат цоват цомига читана ачи цовали игнин цовали чисегудре икону гутмузгин
0: жи
3: дин татги хойлани эти самба зэгунун да цовар
0: жи
3: эти на самба зэгуну та цомига читан тацу таси самба зэгуну фти дану тестина чегаласын коенджугдина эчи самба зэгуну кетцгола а шабла джамсон чилдостанла чиринда Kawa ngolaf siya nga wafta wime njo samba zhugudu.
0: Yuri.
3: Ritara tin tsuwa tagla kita chukutaga khil zinu ta ta tsumik ziremu.
0: Yuri.
3: Atta ta waga tsumik ta yukwa zishundu. Mato ina tsuwa ra tsumik nga chapach. Samba zhugudu tsuwa ra chukutaga samba tundiwa nga kheta ta wana ta tsumik.
0: Yuri.
3: Ale ta tsuwa di chenga ta chukua lopchugnaam ga taam rangjigina chukua ti jinga tsumik nga chukatala. А томрын нямжгыл үчэрэна демба зинжэ чүтэр дентэг мажэглаки демби савна мажэглаки сомиг тамара кината чинэр тэни демба вортна тагы чүг сомиг тэн гора сом тавна мата вачах чит тавна марым дигра дэжо хачанг камус кулгу жондэр
0: жэя
3: але тичэнгэ чүг джимбэр кэчэсэ гудэ дака хама чина чүкэ гэргин чина чүкэ сортук чина чүкэ чизгэрэ наранг Pama tang, Thopchuk tang, Gergin kang tang, Chisakumri, Tungi rangshin tamra ju gachinri.
0: Riya.
3: Ti, ta shi nambayi na choko, lichi chopayi na choko, ta simchin chargulas kwa, rangi jizilun chitsumyo na te tsam tri. Tani Gergin tang tama Thopchuk kangi na, te tang chioni chewar la shungi, tamjili na choko, chertang ti tamjili na choko, ta tawaga somgu warta harav jayak jina ta, rangi mjajiyo na chinri.
0: Riya.
3: Атта майна да тантачи сегунри эти сомиг тамдаг очи 다 덴비 사운드 마브종아 달탄 다 파마이나라 자야즈금 저거 다
0: 아다 소미
3: 저거 다 자야즈 인지레 까무 인지레 삼루 컨송 타요나타 어즈 녀글라가 존타 저 다른 게 일라카누 그 치르튼 그 마나트르카 소미 그 제차 마이와즈 그 치르소나리 마이와즈 그 치르소나 다 기르긴나 저거 하마이나 저거 다 자야즈금 저거 다 탕카즈나 저거 치르 다 마치나리야

0: 而他们的日币中间脱没了盔甲印等过了怎么弄给整备成了了个冷结山冷投诉奇迹山冷
1: Ya, sirdin ge samkanan jinan ba, gongni derin ge lobzong ki jixi alin ge canban dobji li dali, da dalo wum rong jiga xiu kong nugu lobzong namba ge chu wul gai ge jigzin digin jitbara dinan niga miksil da kirgir somi gin rabjun ge tandani. Kabda yong narsda ge lobzong namba da chi gongni le cindin go zom go jinayin, derin ge nying kong ge warlagnda lorin jir ki kirkilim dobji di kabda di shib ge chig nyan ju ge rewa ra. Dadogu nant shil yu chi namba gara nyan yu jir samkata. Niyang jig marg ma gosa yu na zu lobzhug namba zu yung chiu zhalim tang vjeti le cin fjartung tang tani kirga zhalim tang vjeti. Yang shiran kuri chig nyan ni te jig lobzhug re yung ju da rewa yin. Tang ju lorin jir ki le cin dim sunu xe jinara lobra ra lobzhug di kata lo nukar jing. Da rang rang lora rigi chim tsita. Da kitong so warni chusil dar ga. Da lobra lobso tang vjigbi le cin jirgiri samba yar smikba yan ki ga jibga yon rish di na da tang ga mrangarji kirkam di yin mrangarji ga shikun gu lobzhug namba zu jig handri tukju gubri chuju ga samba nambar tukwa ga goni le cin dam muzga rimnu deta vizgir di ni da di ringar kandun gan bama dur jim sunu shechina yin da nga bwa jiga gongsang kirkam di dar kuf jirna gongsang ga di chun da hane ga damzini da yarmaran jogo nu niko nu tani sosan kamsang jik rang rang ga kirga shawa shang ga di yonu da zarzgri shel margi wari da kharchang ga kirga li chukta Juju gigi, tani licik junra gini beli cikan juju tan gozong tang nera yonar. Ina ganlam sonda siya jinara yang kerga ta datang ke gongsang licho ke nyemak cik dicun dafjali dali ucu tereng kerkelam tani kabda yinu ke samba yarsam tani tong pulnda gangla gangtsam ke cangma ke kerga ndangzib jawi dali lecin dek cik nyanju rewa yin ta kona gergin usia kuno ucu somingan dan rogonu kerkawa ngu cik zonggo ke tani war kepa ta cikin chonggo ke tani rngaman da cikib dago ta chu khui la suqa gangmang zgir changdi kabda yong nugu choni lobzhug namba sunu cheche nar da nyen dik gob dik ta chu derang le chen de nyen nu kabda di choni rang a seman zin jire yong nu da shel mar gi bar de jing ta nar kan ne ji khong da la zg ri na la tu tu tu chi yong ge mba ba tap kir ta ju ta ga chin ta ni ta gan la kir ge sha wi nyam nyong ta ta ni lon da ta ge ji khong ye shib tang tin de da pa chir da da tang da ta wa ge nang tun zo ayo la si ko nu цолхог гэж үг юм ачуу кавшгзга гавшали юм таатаг лобдгургам цунш ячна да анда тандар тав тиран наркаг ни манда ти чунд вэчэли дали ранг гэж жав жигри ина вану чонну гэр каптамыз гэртэг ата тирэн гэлэ цэндэв жили дали гоё ну ргэн ну тамчигуг дертэн гэд ицу дамзэнг гөни ранг ганла ганцмг жав жигзг юм жут гачинч Zumdara shkepa kamchang yung na tak jayang na chak seko no tari la taga gangshtar chabzhik long ju ta gachinch. Tani tar jikhukundum drago no gashka gergunga seko no jikhukundi ngonir nga ma nanan tigtig shta ju ta gachinch seko no kapsangdi nantang di tani kapsangdi goa yang tagbar loongib jigi di nani karga ganachikindi shtag javi Tikhiyo na taan zhiga siku no tozu xayi riri ga rangranga karga xika ra ta tamchiku rghli ga libzhia zu zhina ra kar karga ta rangranga zhigi daun doshchi zhigina ra lagab zhigri ta on chigi daun no azi azi nyama zhig zhigya ka itang zhigda itang siku no ta ta libzhia zhigina jindan zhigda nyama zhigsa zhigiri yujiri nyama zhigiri nyiri te tanglulu yujiri zhara ta nanga kar zhigar kawa ta tanglulu jing chorgin jigma nyinga taga tsangma ga rga jimi nanan tigtig ata jikhonda tamchi ku changma go ner nga mashta jura ta ni khapsong ra ta yangra orkalig de ko wa yang tqr lo ngin jig ju ta ni rang rang jig jen jo ni ta jig dang dang sim chawon chui ta ni lig tra sap tri si ta mu yona ring gon do ngun ku khaps ko na ger gun ge vse tup she ke da no chu ga na tsgran de tqr ju bu se kon ter ta vz ri ta ni ta tamchi ku ga kar chang terang ge ti sul thong thong gu ni man da ta ga Yung jiga kapatra ta muzu mafzi ranga jiga kanla kanchimga huaychaa rifti tani ranga vdenjiga de tangla suqa ta gzabzibga guni jiga uchyar jungri yichuga rivata ta ganlaka ra nahkili yik yuk divizhin jitaga chur jirna ta lhubraga korigindani chu kapran zanga minu zega minu ta gzharzigri tani karzang tirang ta lhubraga korigini jali ranga chimchang nanga tuandangna Та хамара тагав дагнир дутам малунгани та чимцанын аюнна капртар нуг журатар тав жибди вэ чуга хшигитэч гэ дутам ран руматна тэгэн жи капртар та мурцэ жуди кхмек зоранран чиу самхи та машану мандгну хихи мела талгни махмуну гэ гнатэн диртэнни та сажир кам сону шэчэн ата мух гаран хчин зэг юти мар дитэна та хамазу кэргэсэ гэ жиг ани кэнцэн цэянд гэ жуд гачин та ди та ранран жикэнэн жигранди жогону кэркапсэ чигэн чергону трабдэг игону гэ ᱡᱚᱡᱟᱞᱟᱠ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱡᱜ ᱴᱟᱯᱴᱤᱠ ᱞᱚᱝᱨᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱝᱡᱩᱛ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱩᱪᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱨᱡᱤᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱣᱟᱨᱤᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱡᱮᱨᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱥᱮᱠ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱠ ᱩᱱᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱠ ᱩᱱᱨᱟ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱥᱩᱠ ᱞᱤᱨᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱠ ᱩᱱᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱫᱚᱠ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱡᱩ ᱱᱟᱱᱫᱤᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱤ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱨᱟᱱᱟᱝ ᱪᱤᱨᱜᱚᱱᱩ ᱧᱚᱜᱚᱱᱩ ᱡᱟᱵᱡᱤᱜ ᱭᱮᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱞᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱚᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱚᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜᱡᱤ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱚᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜ ᱟᱵᱡᱤᱜᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱱᱤᱞᱟᱢ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱚᱨᱤ ᱛᱚᱨᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱡᱮᱨᱟᱛᱮ ᱭᱚ ᱠᱟᱴᱟᱨ ᱜᱚᱨᱟᱛ ᱚᱵᱡᱟᱞᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤᱵ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱚ ᱭᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱭᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱚᱱᱫᱩᱞ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜᱚᱱᱫᱩᱞᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱭᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱭᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱷᱟᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱞᱩᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱡᱤᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱛᱚ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱᱛᱱᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱥᱚᱵᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱤᱜᱥᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱵᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
2: ᱞᱮᱯᱷᱱᱟ ᱧᱟᱱᱛᱚᱞᱟ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱦᱞ ᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝᱱᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱢᱟᱠᱞ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱞᱮ
3: ᱞᱮᱯᱷᱱᱟ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱯᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱥᱚᱢ ᱜᱮᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱥᱚᱢ ᱜᱮ
4: ᱥᱤᱯᱥᱟᱭᱟᱢ ᱛᱷᱚᱜᱩ ᱪᱷᱮᱥᱟ
5: ᱚᱫᱚᱨᱤᱠ ᱪᱮᱭᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱚᱢᱥᱟ
4: ᱡᱟᱱᱛᱩᱡᱟ ᱡᱟᱱᱯᱷᱢᱨ ᱜᱚᱥᱟ
5: ᱯᱨᱚᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱛᱷᱚᱵᱥᱟ
4: ᱚᱫᱚᱨᱤᱠ ᱫᱟᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ

0: Я сетинг сангланчина ба тарта тирнг лецнди цамба нивабл ургандамбидан кага цамбандинан асиг жилтг лургандамбидан кага цамбандинан асиг ньонзгэн натапшэр чиргу лехира та ньен ньонзгэн джинар сача ючири ричаян ньемхн нухзарва зура юл сана тан тг карцон тирнгда чу гонсанг ди чунда цамаг вештиали дали чиг ярмара яркур жонжанжанда собсанжанда татаркв намдара шанры ян цамат ки го ярмаран жогоны мангат дитгна Jogo nugu lavar nita li tsina nyengu nugu nyengkin jindin tang darna chik jima asung uchir samg. Tiga nyengku tak sarawara li hunduk. Tito na tirangu lorgan rambi tanka ga tsamban dinang asig na nduk gisini nyengku nak sarawa yonang chugar kalim di kaprak tongsa injina tirgivda nuk chik chiksum yirga xamdan ngara tirgivda nuk chik chiksum yirga xamdan chigdani tirgivda nuk chik chiksum yirga rnga xam tingda muga ang chong xam yu rang rang gang di gir kalim di la khora chuk. Tiga namba chu tichul damzini chu gachin di tamini li tsin tam jigdavar tichul karma mang buzgu yoku mek yang chu tichu ki ᱱᱚᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱨᱠᱟ ᱢᱩᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱩᱯᱩᱡ ᱠᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱩᱴᱩᱯᱩᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱮᱞᱤᱧ ᱪᱩᱭᱤᱞ ᱭᱟ ᱴᱩᱯᱩ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ
1: ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱚᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ
0: ᱭᱟ ᱱᱜ ᱪᱩᱜᱩ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱤᱱᱤ ᱪᱩᱢ ᱧᱟ ᱪᱮᱥᱮᱨᱟ
1: ᱱᱚᱜᱟ ᱧᱟ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢ ᱪᱚ ᱫᱮᱨᱟ
0: ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢ ᱪᱚ ᱴᱩᱯᱩ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱟᱨᱮ
1: ᱭᱤᱱ ᱵᱟ
0: ᱨᱮ ᱛᱨᱤᱝ ᱱᱟᱣ ᱟᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱜᱮ ᱠᱮᱭᱚ ᱭᱟ
1: ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱢᱟᱨᱥᱤ ᱫᱟᱭᱚ
0: རེད དེ་གེ་ ཆུ གོང་སང་ དེ་ སོ་མོ་རྩེ་པོ་ཟུ་ཡོང་ཇུ་གེ་ ཏ་ཧིར མོན་དེན་ཤིན་ཡིན་ ཏ་ནི་ཏ་ཉི་གེ་ ཏ་བར་ཀང་གོ་སུམ་ ཏ་བར་ང་ཨོན་རེ ཏ་བར་ང་ཨུ་ཚང་མ་ལན་ཐོབ་སོང་ན་ཤར་གང་ཨ་ཏོང་རྩེ་རེ ཏ་བབ་ཟེལན་ཐོབ་སོང་ན་ཤར་གང་ཨ་ཉི་བར་རྩེ་རེ ཏ་བ་སམ་ལན་ཐོབ་སོང་ན་ཤར་གང་ཨ་སམ་པ་ཡིན་ ཡ་ཉི་གེ་ ཏ་བར་གཏ་གོ
1: Tarong chi ma shik ziga chik chirko.
0: Ari chun dangzu jwara. Uzu shaykutri chi ga zhung kwaapla nga hatang narisika. Zhung kwaapla nga jyo narisika zita. Shaykutri tiki shayka. Zhung kwaapla nga jyo jyo ta shkaamu shaytang na ta hari lari tira yang achura ta shzihi go jiri. Ya te zun dangzu jubta. Ni chowa ga niya mo khtanghuy zi kharkung igu.
1: Ya.
0: Kha maasul ga niyangar kirtza si. Kha maasul ga niyangar kirtza. Khtanghuy da kov nyong si.
1: Khtanghuy da kov maam nyong si.
0: Танхынды ко мамнёнызгыда мынго хамаслыгы неңгер керца жада ко мамнёнызгын арка жирета ни тера неркып кын даңзып жигу тертиг мен ахина та ята ни тер жоқсын ба мошеку
1: ой ой
0: жоқсын ба мота гарда лыгсын ич лыгсын холо газ ич лыгсын холо канда сомба бу сызгы замчиретиго

0: ranshi kwa nda nyiga nda zhik shandam gergin namba gyo shen nuga kata nga chikita. Thomar gichi terang ranshi antak sobdan ba tsegzung shkyaw nda nda zhik shandam gergin namba gyo shen nuga kata nga chikita. Nda zhik shandam gergin namba gyo ranshi antak sobdan ba tsegzung shkyaw nda shen nuga kata nga ina argatang tangchung ganyi argarga, argatang tangchung ghasam argarga, argatang tangchung uvzha ghasam arga, argatang tangchung uvzha ganyibgil. Аргатан тангчун гани ё гятиг чири. Инан гэ чин тови гатан аргатан тангчун овжэг самгэра. Чи гамави гатан аргатан тангчун гани ё гятиг ланжи гэ. Жигтэй топгэрэ на аргатан тангчун хсам дэнгарэ. Рэ шуни нэрзи шандам гэргэн амба гэ нданси антаг собжил ба чивзан дэвшэну гэ гатан ачгта. Нданси антаг собжил ба чивзан дэвшэну гэ гатан гэна аргатан тангчун гани ё гянга. Аргатанг тангчунг хсамсам арга, аргатанг тангчунг хсамга вгил, аргатанг тангчунг вжагни вдан, аргатанг тангчунг ганибгил аргав чири. Динанга чин тои гатанг аргатанг тангчунг вжагни вдан да, чи гамави гатанг аргатанг тангчунг ганибгил арнга вланжи га, жигтэй топкарэ на аргатанг тангчунг хсамжа ганири.
1: Сэбэй гэн дэн зэн уу лэн чун бэй пами гэ хэбзэг нүр. Хэрв зэ гэ гамар чэ рэн чэг бэй хэжэн рэб гэ хлор бэг гэ ма.
2: Хэжашэл цэг ума лэ тун бэй нянг чэл джэм джэм рэ сэр бу. Тун чэн дэрэ хцэг джэн дэ лэн бэй паркэл гэ ранг дэн аш нэм бу.
3: Тун чэн дэра.
4: Я нянг хэн чэг бэ нам ба цэм дэнэ арг дэн цэ рэн гэ. ཁེ་ལེ་ཀར་པི་ཆོ་ཏི་ནེ་ཞང་དའོ་སེར་གུ་ནུ་གཱ་མང་ལེ་ཤི་གོ་དི་ཤི་ཡོལ་ཆེ་ཅིག་གི་ཉེན་ཞུ་གུ་ནུ་

0: хтику ньоди зинери. Хтику тати хтади зину мне ньоди зута канны чоркып жигону маргоро.
1: Чуо цуга гвенэзга марга алапан гухига.
0: Лапа мапаз махире мандагна копа мейсонр маннине мнда макхинр ньоти.
1: Чирапо, вэ? Чи яннамна ньюго?
0: А, ой-ой-ой-ой-ой. Я чёп я ти хтигла ньонр я. Ден-ден-ден-ден-ди. Я терги чууд гохина.
1: Га. Де. Татын тух дөнгөри. Ужини да чулгни гормулантын мни лгачи анжуггор ринги хти.
0: Ау, жигни ули тангаран де юн моргуни модам.
1: Хтаджизгри. Ни чо хтайгы ибжго.
0: Тэшиго, тэши танжоги, сонхуни чунда мухпулан икаллаго. Датаратау дигни матэрти каметангнара озгинго. Адзи, адзи, дигиши мэн ахсу айи гафсалли жго, кусиран жорго танта. Ару, нядан ма тэрэсэр чэнинди. Тангин жо кафяну, каринго, пулангняна маргвара. Тэлу, тэлу згайян. Мэргу гочига каризгси, алла, жигни хчик тхири, ди ngoma пулангэ даминната. Ngazu orgu chi yung ta ghiya tang zko. Nge chut tamoz gri zina manda, yung azu nye se nung da fiali mo himo. Karib denba gan zindira yo mo. Chu sema zog nul anjo sema abdi yung nu te ingo. Ngoma zini aranga chamal naga zga lobji ni na lanchik chik thagi. Toimal lakchi kishik ku sema naga thim pabdung me la, tari la.
1: Kaya gtag dung fiali. Chu yung da na gona zga yo tang ta.
0: Ta kumba chana chik chik. Мако атяна цихти Якоб кинесе ну да тачига ченда зере Татамо фялла Чулдыг мен ену хамта хамды кори хевлангра Ян цигезгин дигме кизина
1: О тахита Хамда нын нерги хевланги Харасмы анян ландан та
0: Тере тиг мары та тамо мо фялла чиди чик чик тамо згрезина
1: Я тазира Тичинга та хамда чиев шара чери юнгия Шрах чижигога ари
0: турму
1: чокхме тихм чере хагасмы аннуг нугдын юна ничу гормуа гамнын нерлинг эфшра чочугонари
0: тазумары го тамо тама ичута нер хинер
1: атина чичизг махинери
0: анги махинери ти марда чуцгез чихсонмари
1: чузи на чихсонмари
0: анли жимдиг качаф я го тамо фяна чун чихсонмара чейнго
1: тина
0: чигн ома кан чигнер хам чихсонмар
1: гора мамё хамзгаран чигдян дигдэзёно
0: танги сауз мафтерла чикогме кинги чофяй му
1: сенга
0: ата саннара фел готан тама хам чеу фени чиг чесонмар чегёра чиг мангсонмар му ян чонгурланна
1: ян чонсонно инжури
0: а чеинзина чечон дигсонмар дечинга тердюн чигсонмар е
1: хамкугаро
0: Тати мукуди чэн мэлла. Чэнг хэна чэг вига ма вига хам чагни вигнар. Хам чэо чахчигра чунго чахчиг. Чахчига хама гани, нехчига хкунга гани юкази.
1: Хм, ни там хинар?
0: А хина та чэнг хкунга вигэн горгонжу, ни гани га хам гачавни та. Саи дали чэ чунг махчигни чахчиг вшин тангар, дан чэг сунгар элла.
1: А нам джуну. Чу анг мхина зга чэ чунгану чазги хине. Гарангишта.
0: ちょっとちょっとにめたんなちがけらにたたたあたもるごもちかなにつれなたたんやらみはじじじじじしゃちずまんからちめたなにちょちゃこおれんちめらかんじょじひょんちゃまんでがてにがこがこよんばんごこんじょろわろでんがぜでにがこんたんにてこがいふしょさきだめにたにてこりんちにな地連ごりんちにな死ひね
1: Таа
0: нига санчирун хам чигсунду дуггула катуга нигт хондору го.
1: Гарангапши, ган чигсунду хи, ничо гормуз.
0: О, ламан джонна шили хаго, чинга хам гону хи та ханнан нам папкунар ита. Ната мутан джонна зг мэн.
1: Чинга чига ахтыг жирела, ар гатагна ян гапу. Га цункандан нан ничига нью матва дую.
0: Лабжик мандыг лулу, чинга хам чака ярдып кушира джи матва гормуз гудунда, чига ахтыг анжуга шугатг нилей.
1: Хо-хо, я, ната мутан чигна нинду мандыв шайчари.
0: Я иначе мама тому згина не фяко. Ти хам чончон нига аргех тип шенда тав дедне ие.
1: Аб джитам на джитам, де. Та тунда чулунген чек манжига лу.
0: Я я го та тун о де тан дөнига та чарка нига чиндгини ку. Терму.
1: Чечунга самчир чи юмна динж

ngachi namjing ge choi chani herang ge sipara zangtul shekv sipim batsun jen hyangstub dang yar gishiv la zangtu shawali azin ji patang rgpa yag pas khlar tolma isir ardimtsin rgpa dang chizg la ne ngung gi chapi chatim bali ngumjin yobi marza dang zani kh maresir unjing sipagim batsun deshta mainje dena sipi chikang la Хэнх тэвшиж хүчөөцл галаа намы башиг юм би. Ngachi ngiprd azangtul shagivi chakhi khresir. Sipr azangtul shakv hzatun qism la zav gedi. Chi yötsl mashtul shetigtul. Шитхэнд нгуман аргаш тавина чимдгдг кана ржинжимд зун юла пами мглымна шитх өргө хиватан джелур жиг хива кананлардан хива шкачаша хивасу сиби цалунг шипта сосу юцбу хали иватан азынгтул шерен баши имбрндо пам Yangna samilin divi shtonung ge chada ngoma ngar ge ngoma zang ge shtavi shto chhindar ge phami gomsis zhibyo bari thana shipa ge ngli a cham shi horna yang shto chk me to chartr nyabr sel phami chachla zang tul al chagna shipr gnu bi khchin zamoyang tepsil nin shi shipa pham kha khjir shtagba tang Уарчил чанцх замын мэдх башгла мжирсэл. Чэчи шунжилд чэн ума нгарвар

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин кихтам я кэнджунс чандын кихтула серсам ни
0: кэнджун серсам
2: седин ген нян кэн чго нам ба тян нам ба демо ина на лин цин дин дон зэн ба ринг зэн жо ма ян
3: о демо чго нам ба на лин цин дин дон зэн ба ма пэм гун бо ян э
2: та та тян нам би нян лэм дэн жо зэн ба да на цун рун жэнг чго нян чэн кэн о ркэ лэ лун чэн джэ кэнджун серсам лин цин ян
3: 当地连村能得总这个被迁南了习近平个解释了中的个人话等国里个松就不等和这多年没是被参拜你国这个小辈南把这些不得三百个不是些习近平个解释了中的个人话年困难吧同不人家去习近平个解释了中的个人话是被不得当不得可不中啊玩的 ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

0: 초아근 고아뜻이 셰카 숑샴스지즈 야 너간바도 또 쩐지가야죠 야 어쩌면답죠 휴먹이야죠 내 셰주 살라트 고주띠 뭐 대호나바도이나 고름 고쳤듯이 소소에 과서 잡다 강아따르트 나 마샤게 까차 허세 나 마두버 몸 버세 뭐 틀잡죠 셰근 또 뭐 까잡죠 딱근 뭐 자샤 동샤 오메 말로 뭐 틀자 똥따가 길이 샵자 쩍쩍한 바블이 Tengah mama kata, kerjama yang, cepat kan kalau ini, kena lulus kuliah muka dengan jawab tas. Ya, sebab masih sedia dengan na, hamura lah, jamura, awak yudi tasu tak boleh pun zumti, ha, kek cek mahuk ku, utawa, kek cek mahuk ku, tak semua sedia dengan awak itu cungguh, hamazan lulus, wajib zan kumpsi kalau na, sekar sosial, na yarab sosan, na cahdan yarab. Та шорта наматыга карсы саге наматыга чымык ны ярып чатанды чагу жан сатыгылама сатыгылып калган калама метрлик агра сонас намчыктары чек тоучу кандарма теже хау уран жанда кырча тобу шеге жанда юну тыц тары чезерден шачыле адамына сорыле канданы лечим де тендепче ой кача лык тоача ке кача жана шапта шанчы семнагу лета жемче кагыша гу жан Сыкатыгына тири, хчатыган бабжулу, какатыгына дотыган бабжулу. Я, сыкча тотыга жо, шапча чыктыган бабжулу. Нашчачакын ава, нэкеке гыцапа, нэ яша тури лака гызга, нэ машагнар басака гызга. Нэ шан гогартанча, шу согаранча дука. Нэ шакы тында шакымышга, нэ тагыжымында хукымышга. Нэ кэ, нэ шан гогартанча, шу согаранча, зандага шчету, метаган гату. Hakuaga kadalu, ayakuaga tandalu, hamaga, shamaga jo, arakarka tanda tua, ne koko na tajle ya, ne arvili kani tajle ya. Tayo tada, ne sahne sajo ya nashu, ne amchik jondar mama sajo ya nashu, ato sajo ya, kurum kucha ya nashu, ne yarab chatan, ajakab ka chamda, ksehe nanda, ksachanga yazi ya, da samahi na kshana kajya ya, arori jakab ka, Сықшаққан нүкі өрімпе ғонту, нүр жаму жанча, нүғы үрчі мәні, сепсан бетаны әмәлі, өжөрін анаттық мәлі, нүр жаму жанда дейіні, шыршып сәрчін дұпанды кеамна, че айыз. Ол, өжесіп шықшын ақанды кеамна, че жейі. Ол, нүй әріп тәтәнзі мачына, хүшікіқтары яна, нашікіқ жүрі яна, нүй кәрі кірегі, Тышаджирген шибачули, ламжурген хачетули. Я тобл хачеметен. Гонык мечеметен. Тычахама калатыкты мен. Ачакап кычметен тото, алогана чана кева, ажыг чана гылбу. Ачакап кычмты тора, тобл хачет тото. Тычага хама калатыкты маната, мэрэп кычорта мале, ярам менжана таранжаната. Тохама, шыхтын амахчаченира, тыгын ама дуренира. Шыргаяга жанжа канжана дикте ушадыгынера чешачиргина шибачуди ламжургина хачетуле тумая ярап чатын кызо теронгди ашу шанда бегилке тав амыхы на ярава камдык ярта агулу мара мара менжалу на чоу чанда сепсан бен ана хамали жорин ана тыгмали чыкташару умая жу кыкахеро толкара жу дозга танк на чоу чанча за жут на качана го точа жерун баран чахтача шака тыга тоюли чака дер махшави ули за шаша кайгава Кэ кэ тапа шатэг чэзэ чэгчу нга тэг шамчэ шамчутэ нга хцу на хцу вала дэ тэгэ тун тэгэ шамчэ чэг тэгэ шаша кэ нга ва кэ кэ тапа пэрса гу гу на ми ма дэ бап чатэг му са дэ тэр шэгэ дэн шэг чэ чэн гу лу дэ чэ ва рам тар ра там гра ка лу ва чэ дэ дан дэ сэз ра дэн дэ шэн гу гар тэн чэ чу су га ян чэ гу гу на та ры ры гэ нэ та Семя дэчі цыгзэчу, дарыма дучі чузэчу. Дэк, сэнанды кадай, макуна канчай, жіктан чашы хэдэлу.
1: О, Рико, та. Рані дэн, жэната нэхсым я нэхсугу мабнюны, га цыгзым джэгі пшэл мабнюны. Га кока-кор муханам был мабнюны. Рані дэн, жэнаты муньязгіна. Та тасын гэн, жэрага чазырзэ, жэрага, тэгра шэкар кэпшуку. Абжан жарым бұмын бап шоққы. 사라롱한 코슈크 아 낙담 드시지 달링아 까지 밥타 안데 담데 홍지 달링아 벤스급성타 아 테나가 쳇그스 있잖아 와디 칙츠킹이 카즌 크리아가 가피시스크 크탐즈샤야 당이 크탐즈샤드가 카스르카나난다 칙서드고 내가 칙서크 사가냔지드고니 오탕아나 서크나나 칙서드고니 인데 서크 오마식제드고니 아 뜨무드 마르타라 아 ndirjaluq sirkara changurun kondolun butungurna changurun kon ongam tu marge sir kya kya mug kya da yuri sa tortu marge tigir kya kya de sa tuchina nganda kormu na nga sis tichina da sa mu du ji gonu anda de ayasim to af bukun di onur kozun onda ri kasam chondu nu go da onur kozun ole ati ko ati de wa kan ku yo gonur zu no han kan chu chin gi gozun anda kya ri sigan chiman da gozun da yona а тоаньямдыни гоузи нандыгэдали а комфортын чинкарын хамартын чинкызу рашканга андыгэдали фшел ондаретара вонганчан турунхын ата чызгырсэтэна а теринчэна а атанга чызгырсэтэна оя ага ташкмэнтэна а даргапу чызгырсэтэна лору комсукэрзга тунтынныр оя нга лургэн тычэгнянэм тани нга тунчэн дэвжин тани кури андыгэтана нга тунчэн винатэрнага мукуни А, нерсин гонани кэмрини. А, нафшан до бисэзгэрсэчэна. А, качэчэзгэрсэчэна хдан мени. Ндамузгэретара. А, капецкасым гэ капдэзину. Тэнсэнгэ хамазу индэнара сэзгэрсэчэна. О. Дили. Цэе менинго, нее менинго. Оя, тэнгурэ тэрцэгэ хагэ чанджу менинго. Тончазэрдугэ гогэ чанджу менинго. А мне кашкэр кэндэлам кашкэр тэта. А чотана нэнцэгэламз гэ кози. Тэнсэн хамазы нэгэ дадэрэнгэ калай. Сосои. Атайно тавр нахкантина таранка мавжит конкрсай махчиг зунгинда мавжит кекхин ахчиг динаретара оля тавунгандачи насирсичдан ахшугогогчиг мадангну дагахшугогогчиг мадангну о тарани динацисгэрсичэна нармахари дадим цогире өди дали нэ тачэ будык такчали нэ чэчэ буд оалги а юнден гэрстаа зухчившарна оле рэнкэсэрсичэна сбадо бухтамдэзина а рэнкэ мушируудэсэрсичэна нянадук Онда сиг машоттонда чазгырсачана сиг тобнадони аркачаттымудари аттымуйна чазгырсачана рынка сердешажи чавондэнара арыгшо өчөкчин жо өчөнчөкчин нян онда чазгырсачана анда нян жо онда стадио онда шопчо анда махтым кетпаклана мен зырстамдан кетпаклана нян зыр аттызы дали чазып жергатыга чазгырсачана ян рынка канго уюмы тиге дали жана аюне жумсын тымуйын А тамене танга чыдырсычана, аңа капуста тыңлык гүзена, натанастай мудыну, ngaste mosne mudunu. А, ngagnyana sirkaudunu, ngasirkazan kaudunu. Atta duqotaqta topane ayna sekçüjizunu. Ajimsin jandavşana, arın gittimujin. А, toga tanga çıdırsçina, nga mungaşandan dem domeka, ngaqçuqqa gana rameka. А, nindizik storin diqsimizin joq, nya muhtamu çıgas çantsimiz joq, odunu otayna. Tar taçider.
2: Reto banamba, koni derangı tamshi pani gan son jinara yang chamchang yarub zik sul se gunu jojan tila kani ta khtam rang khino rang shali lam rang khino rang teli ramna yunu chiptani semna yunu chipsha tha dina ka tung de dansi kwan de ga andar zik chandam girgin na ba ge shenu ge katanga chikta thomar gi chi terang ge dansi antak sobdin ba thegzung chaun de andar zik chandam girgin na bi shenu ge katanga chikta ndarjik chandam girgin na ba ge dansi antak sobten ba thegzung chaun de shenu ge katanga na argatang tang chung ani argar ge argatang tang chung khsamar gar ge argatang tang chung ojje khsamar ge argatang tang chung ojje ni bjel argatang tang chung ga ni yo ja tig chere inang ge chin to yi ka tang argatang tang chung ojje khsam ge ra chi ga ma wi ka tang argatang tang chung ga ni yo ja tig lang ji ge ji ge te to kre na argatang tang chung khsam ma de nga re re su ni ndar ji san dam ge ge na ba ge dan si ang tag sob jil pa chi zang de se no ge ka tang a chik ta dansi antak sobje pa chevzang devse no ga kachang ena argatang tang chung ga yib ja nga argatang tang chung samsam arga argatang tang chung sam ga yel argatang tang chung objag ni yebden argatang tang chung ga yib jil arga chere tinang ga chim thoi ka tang argatang tang chung objag ni yebden da chi ga ma wi ka tang argatang tang chung ga yib jil ar nga lang ji ga jigte thop kre na argatang tang chung samje ga ni re
3: ཁས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཚེང གི ཁེལེ་ཀར་བི་ཆོར་ཏེན་ཟང་དའོ་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལེ་ཤི་གོ་དི་ཤི་ཡོལ་ཆེ་ཆེ་གི་ཉེན་ཞུ་གུ་ནུ་

자치덴비년군족분안바 단촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌
korsa innin chul gonista va te dun innin chun chun chular gohlar chin chul gogor gohlar tgyg chin chular gohlar tgyganda zo tachin mam chutta mam kurna yangra var gobjanda sa innin chul gonista va te dun innin chun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymuk chin chul tafla yoymunda zo tachin mam chutta mam kurna tapchin tamar gır kur kotan asanar mum kır chimg zgnan da hatla ni go zo yignu cha cha ni gır ku yignu ma shamu silan korsa innun chul gonista va te dun innin Etan chun chun chola halan choya halan chokqini choya chun chun chola mahlan choya mahlan chokqoyni choya chun chun chola shanglan choya shangla la pxtsqin choya tan chun chun chola ranglan choya ranglar ortujavni choya chun chun chola sinlan choya sinlasin zingoni choya chun chun chola davlan choya davlar nyankchini cholgoni seri shakin chol umam Ята теріңіз оғына мәтіна нема яңқы, саятына тицулы яқы, варнағзар күркі жава яқы, хынсым цуқи нема, шава ярнжуғы нема, нұры кенцуңғы нема де, үгөкя ежа тина ежа яқы, ежа нема ханжар еш, чиджа ёнжа тина ёнжа яқы, ёнжа дава цинжар е, та чиджа тина чиджа яқы, чиджа күркан хынжар е. Тачи кыркан хыяк нанга ажана би тыта да хе чамри ри лора ngartang na jiga chena manda nga jashu simi ko ve ji chang ta mi tsag tsag na nga mer jiga kamil le shoni tanyang na nga sha ga chena manda nga hara ha ki ko ve ora sing ga tsag tsag na nga mer shil kamil le shoni kyang go na yo ni ga ba tong gar mara chang go ngi tsag chang chig na ko fkyun ri magna Та керкл на йони жона ке чалов ширченгу ни цхини чигна ня чири махтон керна на йони омо контора сын ченги кыргут конгул майл кун вар кер ке хим майл пермунын го даргин май Та чонян гын чонбан жиг чиге на ше ке шеди сня чонгын карчи вар ке цхин бур кер жепнын го дарлын го карунын го чонпо ке чимден сух чевзо гадала ченгу Таңыр жепынын гондар чигылуңа карчынын гыркы чигылуңраң андаман дыр кыштаз гыргыган ин чаман чугыктамз гышая чан жихтын шапақ тапаз шапаз ин онда кыңкыр сейман чаркан инды кыңкыр сейма хатун чи тармы кыкы чукан ин чи тармы кыкы чурун сусым чи тамбар журкан та сусым чи тамбар журун ясым чи тамби кухан ин сери шакын чулума Ятатыны неңгі тарванам сымзу чығшана тұңғы цың ела чи тарнесе, кіргенғы ела цың тарнесе, кіркіпге ола нен тарнесе, кірге кончың ола ұғыма юңнесе, кі өкі ұғыма тіне тарнесе, лұмбуң қарқы варва енесе, кі өкі варва тіне тарнесе, кі жазымы қарқы ұғырғы енесе, кі ұғымы ұғырғы тіне тарнесе, кірге таварың әбген жона юңнесе, кі ұғымы ұқчи тіне тарнесе, Чухакча мэнэр зунга шиннэсэ, кэ уғмар зунга тэнэ тарнэсэ, кэ тэх нэнгэ тарваг намсым иннэсэ, кэ тэнэ нэнгэ гуваг намсым юнэсэ, кэ нэнгэ гуваг намсым зучгэшэнна. Тан чокан пэнэ маша чиргэн зыгэ тара жэвэн чока чыгцэн зыгэн пэн гусэ, кэ шапаша нэх сары лонюн зыгэ ланжгэ махсым хэртэн дурту зыгэ гусэ, кэ тава ээнэ лава нэгдэ зыгэ лэрэ лэнэ чанрэ шкорнчу зыгэ гусэ, кэ тэх нэнгэ гуваг намсым гэ лурджэн. Ята нингер гава нам сумгол орджи зочгшана нама калын цыгцо йона амнирганы секы игралышка йона анирганы секы чакондуг йона нинмуганы секы йыгморго йона мукварганы сери шекен чулумма Ята тан нингер зава нам сум йони секы нингер зава нам сум зочгшана ча юмр канин жамрын заны секы хачар гултын ата чун заны секы нун чумбы чанды дырцын заны Тэнэ нэнгэн диваг намсым юнэсэ, кэштэгн дий зэгн дий нэган дий нэсэ, нэг ярзун яқэх чинэн дий нэсэ, нян дий шан дий чэян дий нэсэ, чэцунгу яқэх жунган дий нэсэ,
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
чагжагна теренга ажаен сека тани цангзангар топа зордама цамзгшан гусерже чанга уламан чуне сека токергум чанга хуйбун чуне сека кинкорсум чанга хуун чуне сека кеевшер чанга машешкини сек ташкер гилцанзын дуңу енне сека хоргилх чакка сера енне сека нашки кырсы мургуна енне сека ташки кылуми варнын камну чагжагна теренга ген цаен сери шакен чулума Tadani ajang zangga hefsu rani chang zangga su suzu Na ajang zangga hefsu yagni seka Gongni mao jinta khari yongni seka Loyam jig jinta kyagi yongni seka Sankarmu jinta ngyangi yongni seka Tagmariyag jinta chungi yongni Kar jahlin bo da nao jigna Terang shtoy mu jenzgi ni seri shakan chuloma Tadani ajang zangga su su yagni seka Sachag sama chashku kirni seka Shtarara komba lamram me ni seka Nintong kongan baftan ten ni seka Kikaru kati yobzir me ni seka Варнан кынгэ гонжу гэйнэ сэка, ра тонг гонде тонсэл мэйнэ сэка, чагэй кынгэ чаргэ гэйнэ сэка, чачабжи саркан тоним мэйнэ сэка, ажан зэнгэ хэвсу ра нэн цан зэнгэ сэсузу, тардама цанзгэша на тамозгэн сэрэй шэкэн чул ума. Ятадэнэ тэрэнгэ гора чабжэн дозу штопа дама цанзгэша на да ламу дягэ куанэ сэка, ламу дягэ чанэ сэка, шанму дягэн тагнэ сэка, лула фтусавргэ дягэ холун чанэ сэка.

0: Sikka holong tamchil xerlong inni sikka labir gijaga molong changni sikka molong tamchil molong inni sikka. Tawar shangchig jaga ngotg changni sikka ngotg tamchil matg inni sikka nchara tamchil shira inni sikka nunga tamchil xerga inni sikka shaga tamchil nguga inni sikka. Tandi ikchun ghi tsang yalan tini togi tsang inni chig yang lang ni sikka gochin gyanag yalan tini ma gyanag inni tsong yang lang ni sikka chichin wawu yalan tini sa wawu ikka lgang lang ni sikka riyalog na hundum chob gil yo ni sikka. Takhariyan darchi yasa yo ni sikka lalang inkaran chamsa yo ni sikka. Tatirang shikka dhri yo sikka nang ikdhri yo sikka lakaran chamna saman go ni sikka ki sachin konar dhuma go ni sikka. Tatirang gongobra chavjanda zur stopar dhamma tsamzgin siri shakin chul umma. Ya tatirang gongobra zur stopar dhamma tsamzgin shanandi kharsa shiri gmarin ni sikka. Sorsa tunga karin ni sikka. Niksan chunga chayi ni sikka. Ya shiril lansirang ni vjani ki yuqa yimduklo mi vjana. Yerlang nan dadr shanjayi ni sikka. Та мэрдан на кыркан хынжай нисек, хар сун нарцан гу мэрчуг нисек, мэрдан нарцартан мэрнуг нисек. Таркил яр бэзанга омун дин говра чавжан тэнгюн и нисек, яду мэкэй жим кырдун нисек, ани амни кыр нисек, рэшкур чимцэй шам нисек, нан цан заварцы нисек. Тэрэнга вагман дазур топар дама цамзгвшана тамозгин сирившэ кэнчул умма. Я та тирнг гмкван да зур топар да ма цамз гшаннан дин гога мун конна нирда улх сан нисе кержев кичин конна нан канжа чар нисе кхын сыгны ыркын сыгны мун конна сагжи чин зу нисе дастан до кны жо кырк ян нисе к ки сари нан ни дас ни кэ тэн нисе к да на кун ни глуг жи кэ нир нисе к нун хана в чин на тар кыркын жам нисе к соным оман чир чир нисе к кали ям дыг чиг чиг ян ну тирнг гмкван дир топар да ма цамз гин сири ше кэн чул ма Я та тирнгэр той мунгэр топа зурда ма цамзгышана танын намка ярлынга гера тамы кара хлодин ядан да кеси кандо диги касын сиги гдерка диги чачын нигын сомо ти тарар той мунгом дилдигна тарта хари ки циркуни ма вами вжанча да гыштан дови конлыгын жаны кем ям кен занга жона юна лалын да касти ну кырира гутым шану та дешки лайх вала лунчуну чыгыгна тирнгэр той муин сири шакын чулума Та кянгу на ю нурган ба тунга мара чэнгунзин гунгэн жатсун жанжа нэсэ кэнжа мана ма ягн тона ягн нэсэ кэ кэркэн на ю нэг жона кэ чалу шэржэн гухсэрнэ кэ тэрмара жанжа нэсэ кэ хсэрнэ кэ тэрманд Та кэн на ма ягшиб на ягн нэсэ кэ кэрнэ на ю ну ву му тунгра сэмхэр чэнгу мэ тукун цумбэр жанжа нэсэ кэ мэ тукун цумбэн дэн турна ма ягн цэбна ягн нэсэ кэ Так я ефтир жанга машагнан ба харын корар киргы чунга сырын корар дуга хира ешера негэ нигтаг чула шамкяка жангу кяка нунга ки сары негэ шапка тора. Так я за лунгта жанга кухтула тхманин сара дагла жанга курсыма тхманин ма чам улыг мун конкур инни хачар гулла гарсеси инни хчик шаи мазын нага ниша нама ци нисе кафар гялу.
1: ཁསི་པེ་གང་དང་རྩང་ཨོ་ལིན་ཐོང་པེ་པ་མེ་ཅེ་ཤེབ་ཟགས་ནོར་ཤེར་བ་ཚ་ཅེ་ཨ་མ་ཅེ་རིན་ཅི་པེ་ཧོ་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པེ་ཉམ་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དེ་ཐང་བེ་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཤ་ནམ་པུ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཉང་ནི་བེ་ཉམ་ཁན་ཅོ་པུ make. Tinan jigintarina, nia hengmu domara, garansu chil sokalangpi, pail jin ziwa sergunu, zerhu, chenambi, nilimte, godi siul, tsami nyamsa jesu.

0: Tambi xsung tsigre na gaiden lobi den chu che lam chu yon.
1: Tambi xsung tsigre na chlo me bi lor pu che xsug ba yon.
0: Tambi xsung tsigre na gobr ka bi dam ni ge zhe chi yon. 담비 흐송츠그레나 아리와공위 화그슴저 윤흥욜
1: 호수 키지흐샬릉
2: Yadguna ba dartaju derengli tsindi tsamba dong thosum ki jashalang ga tsamba de nang ngi sisig ji yiltig thosum ki jashalang ga tsamba de nang gobdig si yunu ga nang tun de kongni chamjur ji wa nang jin de dalom jang ji ga si kunu go thotguna ba ka tali dali ta jang ji ga si kunu go thotguna bi amig sil ju derengli tsindi nang ta ul ka yig ji jin de gam jartang ra de nang ni yin dar zo mi gin de jogori na ji nyam ju go tor nang yego sa kang zig yok darang ga tabdang ftam bi дар мангзыг лаканы цамагы дим мангзыг лакан цам юйтери деран нака нимачтиг низ кырган мангзын жоқ дизенар камурита динана кыргы таптын гашава жергиз гаян жиг ишкина чоқ кырган гы ашетип намба нац хузуч яна чоқ атыг деп жети та дерин чу кылым ди гын памадор жинде нис данжин сию дитана та та та ачу лецин ди гор нис со мар гергин ар кылым ди чу гел кылым мабдын нугу ярмын ди терин гыркын гала нуртуцги гын памадор жим сонушана нигмага ргарва досик тунгур зомба бун тэнцог цхума таним цорнын шан синар зомба бун тэнцог цхума таним цорнын гесэр симжиг цоги цхума хэрим симжиг лхума тани сэлэнцэн жонгигра ардиалы игвжир тани лхомжан гэр гэргэн ласква талика гамангз дэбгара сикэйони дэта васгэр тани та тхулан айэнжирра тани бзанан айэнжир ласква жонхуи гаян лгэрдэгдан тани шцумжиг шэдэгэдалэни батрин дэмпэлэ йок уржун симжигдан уржун ржэцэл симжиг тани сэрниг дасэр гаржин мэдог лхука гэр цумрэг жэрцэл хцууш жиди та сонцэнэмшэнэн гэдэвдан цхабр ласква андаму гамангз гэв жиди аргызун сарцум үжерцум тигерцум борцум нянглас куага цумди мандавага замчиян маңда бенюн юк динар габзигд таганык лангтун утун бул замби лорджи шадрс кунура сева чимрцумас кунундын батчин джимплс юк таганык замчи гаңмаңс бенюн юк бертэни дэрэнг лецинди шкалымна лецинди санжи нангжин би нянкна би чона алгба боюн маңаз ючир Lhomayang gangmangzig yojir. Yang nyankin ganana gergin ngu mkhini nyankin qsarwasir gunir. Tamura yojir itaga ngovchun datangtan di darta achur ngis ganlagar kalamdila kabda ichu yil. Ya ganla achu demu?
3: Oh, demu, demu, gondzimba demu.
2: Demu, demu. Re terang chirna ngaw wajig gongsang re. Ta gongsang arawa garchipu demu zindaka maapchig nur gongtag yinan. Ta nga chu thorin jirka le tsing lirim ra. Ta nye mgisil talum rangjiga shiko nugu thoptu namba. Te jig kaqta li tazochig sami. Nga chu gicheta le tsing ligo gizidal ta girgina rewa tafshali. Nga chu rewa tanga langi. Terang gongsang warkam di ganlaq. Ticundab zayi gorkam tafshini. Terang chu le tsing di japchur nangu. Nyang tkpani guadrin chishin yin.
3: Ya ya, guadrin chishin ya ya.
2: Rīgān lā tāni nīgī tā kāpdāngī sīng gōsūm jūlī tē tāngā tā tāngā lī cīndī nāngā tām rāng rīgā shī kūnū gō lōpchūgā kām tsūnū shēnā chāngā ngā wā jīg gōngsāng jīnā rā tē gōngsāng rā jīg chēpū zīg sēm nī nā chūgā kāng nī jīg yōng jī mā rā nām rāng rīgā tōnggā yō kātā tē rāng bjirgā rā tē tāngā nī khu бжер нага варн дим жан жигри нима чи бумек ки дидона тар гергин ги дерин гаркылым деп жели дали тар ганла чом чон шечина ойка ойка ик гергин зурела
3: реси
2: тагам мысл там жан жига ши кунуг толтугур ка жиги ди лап ха гамаз ёна жаян ата ойка ик гергин зин би чани чу ойка ик жиги жен да зон жаго тина я ти ням жиг дорнын юмур госа динаны га мысл та арцоми ген жина фтер наран ран га маз жиги чат ярыгли гера я ти жиги жатып жа ши тип жутып гала кана я ран га жиги шетіп көрхи тэнхи да ечера ёк дейді ана ғандығын дейіне дәчі нян күннан баға мүксі далуым жаңжыға шы көнігі сопты құрғайын дейік көргі жігі табыра хива нямнің тұмызуыры қабдазгена

0: чугу самно то чугу монан дунга на кадазга ньоньонзы ила тукта чутай
1: кваденчи
0: тайна тумрин на чугу чустоми секунд до кова цыгы та музыка мини кова лана сочуна ма соминдин нджа тубжу чино де хандо ёк тамни вак сомиг секунд та камуз вак гердинг нишан жо кути на чу кчертнга кадда г чони ра вак сомиг ритм та чути там по марангинира о та та камуз гиндире ла танга на кваджи маранд чуку г ну а тест мер чинг штири на сомиг та чу кова самуз ла на джинер сомиг та суранг та шарниз гни кыргны на чу ко тондгызган чаннуй на чу ко тумра та ела карну турмо ела карну та та зучи а хирап кызына чып ко сенгө улуг синдай далина та иге кутугну кача кормтен тумуг не ачом иге сидер
1: жи
0: а ти чинг чи нинжин гын цва гы ток кантан кайна цоми кы жачар жер кы он те та та го коа самуз гы цоми та та го коа самуз гы надана та зо цоми га гава там чва гы мажи тмун тен жон Таних чэттэн гэ таа цомрыг зина тэгэ скасм гэ цомрыг ин дэ чүгэн цоали сумарэс ан цоали сумарэн цоали тоарэ тэм зин дэ да цомрыг мэ чэн цоали сумарэн нэ чэн цоали цан тоарэ тэм зэ кон хм тэг нэ чэ дэ гэ чүгэ цомрыг гэ мажин дэ нинжин гэн цоа гэ нэ нашум гэ даа ин нара таа тэ цоа тэ цомрыг гэ читана ачи цоали игнин цоали чэ гэ дэ тэм гэ тэм зэ гэ нэ
1: Ji
0: din ta tegi khoy lan. Eti tamba zagunun da suar.
1: Ji.
0: Eti na tamba zagunun da zomi ga ti ta ta zo ta si tamba zagunun ti da no testi na che ga lasin. Koyin zugun na chuk tamba zagunun ga ket zgi ola. Ah, shabla jam son chil lo ta la. Chizgin da kawa ngola shang ga ba ta ve men chuk tamba zagunun.
1: Ji.
0: Reta da tin chowa ta ga la ki ta chuk ta ga khel zinu ta ta zomi zure mu.
1: Ji.
0: Atta tawa ga tsomi ta yukwazi shundamri. Matayi na tsuwara, tsomi gini ga ga chapati. Zamba zagunan tsuwari, chu ta ga zamba tondiwa nga keta tawa na ta tsomri.
1: Yari.
0: Ale, ta tsuwari, di chenga ta ga chu ga lopchugnam ga ta mdangjigi na chuku ti jinga tsomi gini ra gu chikata la tumri nyam chuku yuchari na denba zimra chutri. Den tuk ga manje ga laki, denbi sawna manje ga laki tsomi gita marapri na ta chinari. Tani denba wortana taa chuk tsomi tan gora tsom tabna mata wachak chit tabna mara mjigra dhujo hachang dhukka muskul gujandar.
1: Riya.
0: Ale, di chenga chuk jimbar kachasir gujira. Dhaka hama trina chukka, girgin trina chukka, sotuk trina chukka. Chizgire zina ranga pama tan, sotuk tan, girgin kanta ga chizgire tongi rangzin tamra ju gachinri.
1: Riya.
0: Ati ta shi nambayi na choko, lichi chopayi na choko, ta simchin chargola sikwa, rangi jizilun chitsumyo na te tsam tri. Tani girgin tang tamal hapchuk kangi na te tang chonyi chewar la shungi, tamjili na choko, chirtangi tih tamjili na choko, ta tawa ga somgu warta harap jayak jina ta, rangi mraji yon re chinri.
1: Yuri.
0: Ta maayi na da tang ta chisi guna re, uchi somgi tang rago chi, ta denbi sawan tam mabzon adal tang, ta pama inara tsayaz gandra gu, ta. Ata somi gita ko ta tsayaz gindiri, kamuz gindiri ga, samlu kanshon tayo na ta, uzu nyega laga zon ta su, ta rangi ila kharnu ga, chirtan ga mahna tarka, somi ka jachya maiyo azga chirson na riyan, maiyo azga chirson na, ta girgi inna chukwa, hama inna chukwa, ta tsayaz gandra gu jir, ta ki tanka zingra zandra gu jir, ta machi na riyan.
1: Riyan.
0: Ta pama inna chukwa kachi ga, ta lang kesir tang, nandrig mo raz gandra jiri. ᱟᱫᱚ ᱠᱮᱜᱤᱱ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚᱫᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱡᱤᱡ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟᱪᱤᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱛᱚᱴᱚᱢᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱜᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱜᱩᱱᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮ
1: ᱡᱤᱭᱟ
0: ᱟᱞᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱮᱱ ᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟᱛ ᱠᱩᱞᱩ ᱪᱟᱫᱨᱟᱜᱱᱟ ᱛᱚᱴᱚᱢᱟ ᱛᱚᱢ ᱤᱠ ᱛᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱧᱟᱝᱜᱤᱨ ᱪᱤᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱡᱩᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱱᱩ ᱛᱟᱛᱨᱤᱭᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱡᱩᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱟᱜᱤᱱ ᱪᱟᱫᱨᱟᱜᱱᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱡᱱᱟ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱱ ᱢᱟᱢᱵᱚᱨᱟ ᱴᱷᱤᱨᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱨᱮ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱱᱮᱝ ᱢᱮᱞᱚ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱚᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱥᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱨᱚᱱᱡᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱤᱠᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱟᱱ ᱛᱮᱠᱤ ᱫᱟᱱ
1: ᱡᱤ
0: ᱟᱦᱟᱞᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱣᱟᱡ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱚ ᱦᱟᱱ ᱜᱚᱭ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚᱠ
1: ᱡᱤ
0: ᱟᱦᱟᱞᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚᱠᱟᱱ ᱨᱟᱡᱜᱤᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱥᱭᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱜᱤᱯᱟᱢ ᱪᱮᱯᱩ ᱢᱮᱠᱨᱟ

0: Тэний сомго варт вар вэмби штоттер дэрла хунцл чиас. А вэмбаг штотта хара чэнэри нэнга дэцлас гома чэнэр.
1: Нэжи.
0: А тэтав варт тэгита жарчи гос. Нжиг вэмбаг шафтер фтанла готом штоника андапини патрдам баз гингоз нитэги фомачо хэзэрмэй.
1: Нжи.
0: Там нжиг тэ домгу титацо Kung nguo zomba tang warche pa tani ga mangzi idali ta tani ga chirdum gutsata. A tani ga rukta ramdak gutsata njikta di tangana ta zoni ta hajima yukwa zinchungi da wana nangsiltang zhuri.
1: Mishdi?
0: A la tari. Tazo khay zhuna achi zomga nguo zomba yung da hajima yukju kachi nguo ta dangshita ta wazi yung saka mochi yung papo zhigam sona. Dangshita khachgi rukta ngsari ta shir dhugum matap pagar satchitsika zhanka ta somi ta mani mara lukpa.
1: Mishdi?
0: Але тогда го джасты та вот там на та вот по мара сомика на сыкжик там.
1: Эри.
0: Але э там и хуезо жена эти та один то там махины донду же го аканым самых таран сон динар. Не сам бит сыдчи не не сам бит этом гысы дуни сам хамри тай тензин чер моте. Лоди монсу чи сам матвчин тичи чачи инди матпана нацу денду чи каным саморе то тогдан го самиш. Энд тавга сомикын гота самдан ната эти бит чизга дих каным чамунды домуак жетчимини кардимини сабжимини енина азигчота комкан дэрти га соми тамаран кори лукта позгам сана калук жүгүндөн бат жетимдир
1: жия
0: а титингта сомикын го сомбюнда зо хаджанг гачиндир
1: жиген
0: а тевзинта та Tak tama lagi senjosi somsun. Tetapi ini som chat dengan somsun tu sayo. Penjor jinak doktor Thailand senarai ciri konkret asin daurul wajung thonu sokce yang tercepi walun jenis seniors. Ngaram Thailand tu jinil log ni lakukan kori orang lah ini tangki cerita pos tak tengok terme per Thailand sokce cuci jinios. Anda tahu kan gua sam dona ya cilok papa gua. Oh, tapi payin tu ya anda tahu itu jinta tranking tu payi susun gua tu mepergi jumpa cedera. Di payin tu macam tu caci ok ya. Rasanya nak sembunyikan jiwa cedera ok. Tapi suami kita lah makan kuli. Lagi gua sam dota cipta.
1: Jadi ya.
0: Oh, leh tak mau jadi. Tapi ta suami kau harus cepat. Suami kau anda hajang ke caci boleh. Cetang ke cium hamdan sama suami kita sih ni di tempoh asih lansana. Ati ci cilik somdarin banda tuma ga jigjita ci rimba sim garin ga nansim ni jajig zgo ci nata da ci chini tumu zin ngo tson ba war jepa amjig dwa tumu zga gorim sim ga jigjela ki ta wart wana rangru tsam ba ci ta dombi rangru tsam ba sim ga charje ta yin nara ci ta min nara war jepa ga ta rangru tsam ba ta yona ci kora ta ci u josha Macam luar gua ni tina tak cina.
1: Jadi.
0: Ah, tahu warna ni tak? Tahu suami ku warna ni. Warna tu josia suara ni. Tahu josia suara dengan ni tak? Tahu dokok thail tina cukup, dokok thama tina cukup, ya, dokok hobi tina cukup. Di mana ni tak? Tamjil, ya, tuan tu kan demo mahal juga. Kaki tak suami taharan kuri tak? Cepat kujiri. Тондо тон тамжит нандона яман тат марам жижи ат.
1: Жижи. А,
0: да тау гэсэн юм гвартата. А, чисэ гүдэр марат мжиг. Мжиг дөр гварк варк тамбанда та чу тамна чук гони та. Жэйг, жэрэм, жэржи тун гони томс. А, тэвжин та чи файл сэн юм гварч ян нарата. Та пайч ж ч нхсм ла то байрела та то пазина ч кун динням зина ч кун мофтун дэр ква и дарм яна итэнг мэлнг даноранг ил мцэм гэн дона дин на та чэг гэн а пайк масук гэн карнина ч хүмэр а мацс сонг карнина

0: ཁྱི་ཡིན་དང་གོལ་ཁྱི་མ་ལུང་གི་ཏང་བི་ཆམ་ལ་སྐལམ་ཅ་ཤ་ལང་ཁོ་སུ་ཁྱི་ཅི་ཤ་ལང་
1: Yatsirdinga Sankananjinamba Koni Teringa Lotsung Kija Selanga Tsamban Dabjili Dali Tatalo Mjongjiga Shikun Lotsung Nambaga to Wulk Kayik Jigjin Dugan Jatura Tinan Mixel Taker Gersomi Jung Tandani Kabda Yonas Tagal Lotsung Nambata Chikun the Latin Gosum Gutinayang Teringa Ninkung Warlanda Thorin Jerkakalam Dajiti Kabdan the Shepkasing Yanjuga Rewara The Toko Nanta, Selio Chinambagar, Nian Yuchir Sam Kataniaji, Margmagosa Yonazo, Totunambazo, Chutalam Tangjeti, Lets and Charton Tantanikar Gatalam Tangjeti, Yansaran Kurisignani, Tichu Love John Rionju, the Revayan, Tangju, Thoringer Kilets and Dimsunisha General, Hovra, Hovson de Catalon Gurjinga, Tarang of Lora Riki Chimsita, Ta Kitonso Arni Chusil Targa. Талхурал хувсуудан удгби лецэн чиргрив самба ярс мкбаян киге адвга ёнэр тина татнг амжонжи кркамдэйн амжонжи гашикуну гулхуунан базучи ханди тхужу гобри чужуг самба намбр тугаг гони лецэн дамуз гэрмну тета вазгэртэни та тирэн гэркэн гэн бамадор жимсон шэчинаян та гнабажи гонсэн гэркамдэй тарквчэрна гонсэн гэ тичунда ханиг дамзэни та ярмран жогону никону тэни сусэн камсэн гэрэн ранг кэрг шавашан гэти юнут зэрзгрив шэл маргэвари Та Карцинг Кыргы Лицугды Джужу Гыги Тани Лицуг Джунраг Невеличиган Джужу Тан Гозун Тан Нера Йонар Ина Ганлам Сон Шиачинара Ян Кыргы Та Татанг Гонсан Личуг Немахчиг Дичун Дэвчали Дали Чу Дерин Гыргылым Дани Кабда Инуг Самба Ярсам Тани Хтун Пылынды Ганла Канцам Гы Цангмага Кыргы Данзг Джави Дали Лецин Дэхчиг Нянжу Ревайен Та Куна Гиргын Шекун Чу Сомиган Дан Джагону Гыркава Гочиги Сомгуг Тани Варкепата Чигин Чонгуг Тани Рнаманда Чигив Дагуг Тачу Хуила Суга Гангманз Гы Чангды Кабда Йонгу Чуни Лобтук Намбан Суну Шечинар Нянды Гобды Тачу Деринг Лецин Дэйнян Кабдан Ди Чуни Ранг Асиман Зинжири Йону Тавшел Марги Вар Тевзинг Та Нарканан Нянь Дихонда Лгаж Згар Ина Лг Тхутун Тухашиг Йонг Мбаба Тавкарта Джу Тачин Тани Та Ганлаг Кырг Шави Ням Нян Тан Тани Лонда Тага Дихо Ешиб Тан Фтан Ди Та Пачр Та Нда Дартавага Нан Тунзу Айо Ла Сикону цолхог чогё ачу капшугзга гавшали он тахтыг толтургам сунушэчэна да анда тондартав тиран наркаг ниманда тичэнда вэчэли дали ранранг чиг тавтгри ина ванун чонуг каптамыз гэртэг ата тирин глецэнд бжэли дали гоюн ургон тамчигуг дертэн гэ тичэ дамзэн гэ гони ранранг ганла ганцмг тавтгз гэ ёнчут гачинч Зундар Аркепа Камчин Юна Тарда Юна Чыгы Секуну Тыр Илахтыгы Ганштыр Чабжыгы Лонжуты Гачинч. Тани Тар Джихуғындым Джагуну Гашка Гергінгі Секуну Джихуғындың Гонир Нама Нанан Тыгдыг Штаджуты Гачинч Секуну Капшанды Нантынгы Ти Тани Капшанды Гоа Янтығыр Лонгып Чиги Динаны Кыргы Ганатсхынды Штығып Джави Тэхиан унатан жыгы секуну тозу шайы ригы ранг кыргы қсикара та тамчыку рыгылыг левжа зуртынара каркыргыты ранг жыгы дауын дошчызгынара лыгав зығыры тауын чыгы дауын ази нема жығызгы кайтыңзында итан секун таты левжа зығына жындан жеті нема жоқса цигири ючири нема жири нереті таңсылы ючири тара та нәңгі қыр жекіркава та таңсылы жүгін чөркен жүгімін енгі тэгі цамагы рыка жымы нәнін тігдігі ата жихонда тамчику цамаан гонир намарта журатани капсонрата янра оркылыгы текуа янтыгыры лонгынжиг жутани рангынжиг жэнжөни тачиг даңы даңы сим цаван цой тани лыгтасып тисе атаму юна рынгын донгун куркапсы куна гергүнг жетип шек даун очуга нацгранди тыгыр жубсы кун тертавыз гыртани та тамчику картан теринг дисл тонтонгу неманда тага Yang jika kapada temu zu mahsi, ringga jika kala kang semu kui cia rifti, tani ringga dengar di tengah sekolah terzab zuku guni, jika cia jongri yicu ke ribat ta ganakara nah kli yuk, tevjen di tega cius cerna, ta lupa jaga korin tani cius kapar ringga minu cegi minu tu zar zari tani kacang terang, ta lupa jaga korin ni jali ringga cimcang nang atuan dana. 다 하마라 뜨거 뜨거니 도뜸 마롱하니 다 좀 창능아 용나 카프르터 놓고 주라 터답 집디 외쪽 아시기 되지 그 도뜸란 루마트나 더야지 카프르터 모르지 주디 크메크 조랑랑 치우 삼히 더 마샤노 만드그노 히히메라 뜨거니 마흥누가 나튼 디르당니 다 사지르 감손우 셰치나 더 무가랑 친즈 요지 마르 디당나 다 하마즈 그르게시기 지 아니큰 센치안드 주드 가친지 다니 다랑랑아 지근아 지그란데 조고노 그르캅스 지긴 치르고노 잡르기 이고노

0: Я сетенга самкалан динамба тарта тирнгли цинди цамба нивабл ургандамби динкага цамбан динанга сигжилтиг блургандамби динкага цамбан динанга сигнюнзги натафшил чиргули хирата нинмюнзген динара сача ючири ричаян ненкн хзарва зура юл санатан тиг карцан тирнгда чу кунсанг ди чунда цамаг вештиали дали чи ярмара яркур жунжандан да собсанжан да татаркв намдара шанри ян цамати ки го ярмаран жогона мангати дна
1: ཁྱི དང ད རིང གི ལ བར འདི ད ལས ཚན ན ཉེན གོ ནུ གི ཉེན ཁན རྒྱུན དང དང དར ན ཅིག ཇེ མང སོང ཅིར སམ གི དང ཉེན ཁན དག སར བ ར ལས ཧོན དུག དེ དང ད རིང གི ལོ རིང རང བྱེད དང ག ཚན པ འདི ན ཤིག ན དུག གི སེ ཉེན ཁན དག སར བ ཡོ ན ང ཆུ གར ཁལམ དེ ཁ པར དང ས ཡིན ཅི ན ཐར གི དང ཅིག ཅིག སམ ཡིར གི སམ དང ར ཐར གི དང ཅིག ཅིག སམ ཡིར གི སམ དང ཅིག དང ཐར གི དང ཅིག ཅིག སམ ཡིར གི རང སམ དང དང མོ གང ཅིང སམ ཡོ རང རང
0: 되게 주 공성도 소모르지 부주용 주가 자히르 먼든신의 인터넷 단위 저와르 간 고스 좀 저와르가 오늘이 저와르가 우츠마란 토송나 샤르가 동르티라 저와 젤란 토송나 샤르가 니어티라 저스마란 토송나 샤르가 선바인 야니 저와르 갔다고
1: 오야
0: 저와 동모 오존 포터가 강리스
1: 포터가
0: 존 콰프더가 시코노 존 포터가 시코노 강시 Zumba Pusser. Stevo Yunton, you will be a long tour loti, then bank here, the tongue divi, Chirsenum, Cabin do you limber his?
1: I'm a she go in Chachi.
0: Cotara, Shaya, the name Danju, Mantet and Danju, a chitime, a lorger, a carjal lorger, a chitana lamatumna, a chirker and Hinus Ginara, the Gilatan Canazi, and Tayatani, and Dansk Jurayan, Jisan Jojona, Tayatani, Joab Jomu, Joab Jomu, she drag of Jur and the Shilada. Nami gendang gup sierda, nami ni sierda gak dah gup jurah tom sih kor dom sih tau lozong sih. Sierda gak track gup jurusul, sierda gak track kangkang ane ikik. Sierda gak dah gup jurah tom sih kor dom sih tau lozong sih kuk. Sierda gak
1: sierda kacici, ada
0: kacici ada. Kacici mana sih?
1: Ada.
0: Tani cawar ngau mu, ngicu orang ngau undrak tangan cundang joko. Cawar ngau mu, ranggu tok, sanggu tok, langgu tok si.
1: Ranggu, ranggu cak cile.
0: Mar. Tanda tak akhir ke mar tamin, titor tak hijau. Siapa? Ya ranggu tok, sanggu tok, langgu tok. Si tu cuma bukanya. Azum poter ngah kengkeng riha masuk nyengker kerja si kuno tangku itu karungku. Tapi siu yundan yumi pilang tur loci dan bam kerja tang jiwir cikshenam. Kabin doy limber hisi kuno. Lepsil kolokan de stumba posus kecam ciri. Tapi si jaga jaga jurah tom si kerdom cikta ulon zinjuri. Tapi ranggu, sanggu, langgu anda cuma susu ikang teriok kes.
1: Rangu Pierre. Rangu
0: Pierre. Well, in the Chosen book, come as you could do the Tandem of an El Museum. Mar
1: Rangu
0: Pierre.
1: Rangu Pierre.
0: ra ta suma chu che zi orka rango te zi
1: rango chirni
0: rango chirni re a ta
1: sangu sangu shikhchin
0: ka zi re la ta ga chu ge ya
1: sangu shikhchin re
0: are dik ta lango
1: lango
0: Dongu yon na zi, zago na ma na zi. Ala kiri, kiri, kiri, ya. Rangu chigin
1: ni.
0: Re, re, re. Chowar nga mo lan ta yindri thago. Khugu chowar ka, huna chowab zhok. Zhong po tar nga, tani khama su ganyan gar kersa si kono. Tanghui ta karkung yi chur. Chiyo yon din yon di piyab. Langtur lo tir danbam ki. Arda tang jivir chigab sir nam. Kabdan do yi lembar hi si kono. Daga. Stomba po tani shi draga draga jura ton shikar dom tskita longo ni shi chu. Tamu ga chwa vizel ka ta khuna.
1: Shidra... Shidra na... Kari mos...
0: Shidra... Shidra na kangri ya, kangri. Tichul damza ni gujiru go lechin charnur. Tichul chepo mek, tichul maa mek. Жоо зэмбарка тахуна жоов жок тинэнгэ шэдэг даг жүрэртон шиг дөмцэг тэн дангзэг ямна шага та чон дангзэг жүг ди чон маме ки цэвжил холога тэн дангзэг ямна шага хтан хөйт кач гэркун гэрта жина жон ботэн ашта атып гэчих тина шага
1: шэдэ
0: чи чин та гогэрта тани ти тачо тэгтэг кармах чиг мэнэ мэ кэго кармах чиг ук
1: я
0: кармахчиг таркарча нехлык аркарча жепчирег
1: аркарча жепчирег тамашик тамашик
0: я танадан ичу каркун ичу латан
1: я чи каркун
0: ичу жун потернаты чалма паршин угамам зулн дилва тачур чалма паршин угамам зулн дилва пшатанада чухез Шэтаки. Вот дачо тэрэн тантун шиг кхмек тамузин жира лоржига джитаната узучи хинзгинэр махинэндата Рама гоцгол гоцгом. Тани хамасл ганьэнгэр керца секунд тан хуйт. Ада мат берген мур нардыгс хамасл ганьэнгэр керца ада мат берген мур нардыгс. Я тани чтиво юнтын юмы би лантур лоти дандам ке датын ревер чыгсеним кабын дуй лем бир хи секунд. Лыг бир шапарын бу чих терлим ки артыг бир абды шипали. Чаң нуг чыпчил холо газыр сарчаван чатасын гамзандыск. Тани шиэджага джагав джурар тунсикар домцхи лозунсик ону лунгу нихусик онта Тава са чи, ганга ки, нама ралир джисы чи Тартын мэттан амтар ир ганвар гонцэ иин тобус Ки чи чи и и та чурелас Кэчэ чэ чангум джэджагам чалин таго Оле тумузгри, я тани тэрэнг лэцэн дэбжили дали Гартаг матабзгара джимазу шигю гавсэйнэ гавсэ дэму
1: Я дэму
0: Я Яд гонам ба дицүг гэнгэтэн гэл хорин жэркэлээ цэнх тонцм дагэн жог жүйлээ цэн дим донцм ба тан цомжг банчмал гүрэм ба тан цомжин ган крва норы цурта лажа жа хиер таркл ба тамжин цовчич ба таркл ба гонжг серэм сонмрын чимчигин чинам би гонсон гурчи дан баз юм веб жа хиер мондэн ши тан жимэлээ цэн нан янгчэрэн жил
2: дин жог би дирв ч гомтвли наци хоси им пешуг цур
3: Арлав чебиер гэргэнчэ шадали нацы мөргэндийн пэлжи гэлэн.
2: Нацу лховрав гуэнэнду. Дэнэн нацы хивши унцулив лангви аргби малу рэх.
3: Нацы лховрав гуэнэнду. Дэнэн нацу лховрэр жуби сэмджэн джэлвжэл тэнхэ.
4: Мали аранчин намыл вдеви хтам Харжи нгли чела хсуур жул Вдеви тхан зовхтун
5: Рейх сэнгэлэнги кенаба демуйна Дайан нга цу рангни кем жунжи дейтан курлэнгэ лэнцэн дэ Дейтан зовхтун лэнцэн нанг лэнцэм шунсун Нга лэнцэн дийн донзэн байан мудрума ян
6: 当地人称南的阿奇切南拉希西等坑等马沃地松所领切车机参办个国之秀比兄弟层面参办得得了日日人十的年入希西等坑
7: Rényénkénába téna tóngdi hívsé dánkánggá léncén náng tó tómrén gíná gánbárgá nítyún chénúrá, tóni gányín dányúná gánúpá gánggdágzióné ná tíkúrká hívsé zíngó tóy tóyílá. Réta azú nyé sázgé nára lúndá yára tóni tíkíná tá námdíngá tsóhá gá tóni gányítyún dányíná yáng tzíkí zíkár ká kárchíní tímúzgirá. Tímá tíkén gíná tá azú mánkánná gá sóná yáng gánbárgá gányín máyóngá dátángá mánbá tóngó nú gá náng tsín dáyáng rjín tárík tímní tímúzgirá. で、な、たあずがんばるか、にちゅんちゃじんらんだ。てみつく、にんでにゅんいてな、のばかんたずごねな。てこるか、ひしゃるがじむずが、じるんちゅいら。あ、ともんいんでな、がにんのとこ、にゅんじぐにはまるちごのぐたぶく、にんでんちょそんいてな、むんたて、にんつんちにら、とるがてびでたんい、がにんもよんじんらんだ。てに、がもにせらに。てみつく、たあずてんのろんおてにちゃまよんあてな、あ、たがんばるかんそんじなら、あ、たほんのこのらすこ、がんしたにゃんごのぐ、ねっけんじょんつんだとこ、じんじょがんじゅすにてもずら。 而根本个安宁的轻松呢，财务的人呢，吃很多的雇佣，给来的等于，人是能赚到的，等于，阿扎普巴拉斯瓜个年开有你的么子热，啊，他阿祖托人个个话人家呢，组织了很多的雇佣，给来的等于，啊，他人个能出来，人人们不认得他，他呢，啊，他人是个好久个年开有你的么子热。
8: 什么么人家呢？几次你话人家们不接话，而且他做你公路个几寸的十里呢，大些米平时的十吨的多，吃不着的等于，大城市村子些个话等，等于他做公务忙，你接着着，他们这个你觉得是一个轻松的个呢，人们个个你话的样，人们是蛮吃牛肉个，大哥，干巴个，男人的多公众拉上，啊，他拉苏个你话样，接个嘛人家你的么子热，啊，你话么人家呢？人家牛肉个多巴热。
9: 啊，第二个动物人家呢，真系坚信的住啊。但阿祖你是讲从今呢，人的个蛮大个对呢。啊，但个你路的这个价格，阿蛮是差不马勒个人家呢，生死难别这个生死些个那个历史的都过，解马人做呢。啊，第三个人家呢，但阿祖很是这个损失的都过，解切的个在等于，但是一直解忙啦，生死解忙就个那个苦的个心切落实讲。
10: 啊，打电话让我详细那边这个人的多，私给的呢，你个喇叭个刚站的多，我拿进台的等于，打砖板啦，喜欢的多，接线那种的么子个，个你话么人家呢，心坑个呢，蹲结巴，啊，打个你个嘛当啊，这个呢，喇叭个刚是接着你这个多年嘛，核心台的等于，打里坑个，你耳朵那个个人家呢，打心吃着，等于是能拉说话，心坑没进那个，能吃的，也是你的么子个。
11: 三百亩人家呢，打日不个协力，牛年给接新的计划。而且打阿祖个尼个嘛，能弄得个经营的等于，日不个协力的都过接新的日子里，接唔住个问题的么子个。换句话讲呢，下个呢这个这不，打个经营太巴等，下个呢经营的着啊，下个呢个多不的都过接新的着啊。第么这个，人家啦，下个呢跟天主啦，个农村田里么这个，打个喇叭个人家呢，是刚刚个叫啦，个那个村子些么，他把拉斯瓜个，个那村中是呢。
12: 啊，打第二种，第一呢，打根本干从今呢，啊，打他一个简单的，第么这个日常中有个年开样，啊，节前就是你的么子个。俺做了真奇葩呢，他妈个你硬币，第二种鸡催促你，可可不多怎么兄弟，俺是怕没种那些你参着等，事实上就是过不去了。
13: 파마르真人杰登基特不当办呢，那么用三口没这个本，也不吃点鸡，不吃这啥子的人。
14: 阿里三克南地对那兄弟，打阿些认真跟错阿个处理，讲的牛骨的操作，打富根的村的马努个家牛群的，还整个组织了，对那，亲戚哥哥黑下通通是个样，而地里就有了。
15: 现在人家呢，阿祖隆重忙，出工错啊，等在他们那个东西上去。
5: Rejara 아동무인디나 다수세루글고진란다 안녕하세요. 다

0: ཁྱི འགྲན་དེར་གང་ལེན་གྱི་གིན་ཁུར་ཞིག་ནས་ནམ་ཤི་ཞན་པ་དང་ཐོ་ཤུང་ལམ་ཏེ་ནེ་ཚེ་སོ་ཐ་ཏན་ནེ་ཚལ་ན་ཚོ་ང་ནར་གིན་ཧོན་ཁུ་ཞེ་དེ་སོ་ནལ་ལམ་དམ་དེ་ཐལ་ཏན་ཁ་རཏུང་གང་ལེན་གྱི་དོབ་ཁིན་དང་ཡི་གོ་ཅིག་དང་ཐ་ཏན་ཐག་ཅུ་ཡི་གྱི་ཧོན་ཅི་ཐིས་ཚང་དེ་དང་ནེ་འགྲན་དེར་ཤེ་ཁུ་ཡི་གྱི་ཐོ་ལ་ཤུང་ན་ཏན་ན་ཚོ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁང་ཅ་ཅི་ཡང་ཁང་རྒྱ་ཅི་བི་ཉེན་ཡུ་ཁ་ཏང་ནི་པོ་ཐ་པར་ཤི་ཏེ་ཅིག་ཅང་ཆལི་མེ་པ་དང་སམ་ཡུལིན་དེ་པི་དོན་དག་ཅིག་ཅང་མ་བྱུང་བར་རང་ཤང་གལ་སོབ་ལང་གི་ཇོ་ནི་ཁང་ཅམ་དང་ཇོ་ནི་ཐག་ཅུ་ཅི་ནི་པ་གང་ལག་གི་ངོམ་བར་ཤི་ཡོལ་ཤང་ཅིན་སོབ་སོ་ཐིང་གི་འབྲེལ་གང་ཁར་མ་ནི་ཚམ་ཇུ་ཤི་པ་ཏ་ན་ཉེ་ཏུང་ཉེ་སམ ti chula sayum stegni tang chili warta sogni yopi shinha salar rang chung zung rakhil do shang amaram thom jang gi sayum ma shung kong ge chitul ni chen nang rgom mu sayum che chetun kandam jong der yong dab shi pa tang lo chur char du shiopi thoma ni ja tang dan chi yi jinam chen chir go ni jong der sanif cha ti jong ni gi shen tam shi pi yilar ngi san sankar jig pa tang dorzi te pa marner mi chung pop pa chi che don da chi chang ma shung bre ngi tab che phan ji bsang wo lang Хоямсын дончин дээр Жакоб Чатан додон бүй килин гэнлэг тупа маасыл жайунс чабзал дан хэгжэр зонни жайун жил ховланг юнгуг чатан тахчул тал цорган жил ховсу нямнюн дончу ши юлэ. Дин рангбу нэнд шанчин ловсу тэнгэй юнгуг кандам сцэнни юнгдар шавады гачин нэнгэн гэнчин тавцэнни. Сакыл сосу дан ловжа сулси жинам чанчир гуэнни юнгуг чатан кандам сцэнни юнгдар ши фэрэн зафтам ши тэ. Тошун нэцэл дан чакаб шанчин юн жил ховланг чатан данлэн жэтэг нэлэв дэлэг дан. Njonir kandam jensul ngalim tichang, rgalub jia rangshub dang, pansnar shuri nipa ngonsil gi cherub dang.
0: Nyelim chornung shangchin chachib zo tsuk dang, chornung shangchin wami nyamjil han tsuk di zo jib shi bi, chornung shangchin di gab dang bi lakhi zo li jia, li zu wi lirig zanin jandar, salang dang jig jil. Tumin jandar chul jimjim bar tung lang bi, palashung janshik ba nijia dang ji yi, diin nyin sim jia dang sul jandar chul zanin jamba dang, arang su zin jo ni ngom ni, 千里街生次通步等不得兄弟过了出了三年来等待所以人乐色街他们满意比隔壁我们不是当地站的街三年间等那么三不是吧等乐气街是来等你自己的真的是吧绝对的是我了说过用等十次了忙哇恰不见七八几家咋都能日中你签这不等签住这一次吧等告诉我离这个街来开不是用 Адан апийн нэн жандарин гу самбан низун шэнчунг дя лизу ва чигтунг дя тэн рибжа тэн рэнгми лириг ба сугун жандар чуэшиг ю. Жаншиг би лу цил нэ лу нихэнни рэнгми вар ян ла лириг нирэдэ лу мэнгун гур ви гэнзэн ба ю ла жуэнни че ви лэхи сартул паан ю. Мэнгэр лэхи золи дэ гэнзэн сартул тэн биндаг рэмпур дя ананга гэ тэхэв сэлэв ю. Rigni nzaychul rinpur dang rigni yekur tunli nyamji samu shunga dang shtani sojin lagxi jirsil de chungsib darpil la ramdag dang tamung shigindir la rugandag shibi kedin mangshig tunli sajir yo. Zhangzin janja cajir dang lirig gavi nyamji peji jia nivu sarvi sojin lagxil la dangrib jia sunhi sarva sayo. Lungi changu chunga vi peji changu li Мэрэг лэгхи зулий жа сунгтаг сурчун турндаг шачул гудыг сау шиды. Мэрэг лэгхи зурцил дэн кэдэн янгий жа сартул рэмжиг лах гэндэ дэнни. Шэнчин юнг жа лэгхи зулий жа пицэ туви пэджи тэл сэчи жа ндаг чурн дончул шихэн пэджи жа вартун чэмбу тойо. 生前的支持不做错的等组书记，人力主席用吧。